Ну, знаете, если речь в прямом смысле слова о дорогах, то гнаться совсем не обязательно. А вот если к чему-то прекрасному, доброму и светлому, можно и ускориться, дабы потом ни о чем не жалеть и чтобы самому как-то оставаться счастливым. Этого и пожелаем. Вроде легко и просто, но достигнуть этого, конечно, хочется. Иван Прудников меня зовут. Вы вместе с Авторадио, за что, как всегда, огромное спасибо.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Судьба «Титаника» откровенно печальна. А значит, не будем об этом, и пусть наше плавание продолжается до бесконечности. Иван Прудников в студии Авторадио. Вам также огромное спасибо. Тысячи городов, миллионы слушателей, которые всегда настраиваются на нас. Будем продолжать в том же духе. А значит, FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Здесь все в ваших руках. Ну и по возможности капельку, чуть-чуть, но все-таки

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну, вы знаете, когда речь идет про игру «Много денег» и про счастливый сезон, здесь речь не о чудесах, здесь речь о действиях, а потом уже вашей внимательности и, конечно, капельки везения. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы разыгрываем 2 миллион из 5 частями. Не сомневайтесь, 4 июня он закончится, а значит, 4 июня нас ждет 2-й суперфинал из 5, когда мечта наших слушателей станет реальностью. Естественно, будет еще в конце дополнительный 6-й суперфинал от нашего партнера. Давайте обо всем по порядку. Вначале разберемся с 4-м днем июня. Ну как разберемся? Вы заходите на сайт Авторадио, убираете гудки, устанавливаете наш фирменный гимн. Удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Вуаля! Кто-то мечтает о роли в кино, кто-то хочет петь со звездой, кто-то хочет закрыть ипотеку, кто-то хочет новый автомобиль. В общем, мечты у всех разные. Наша задача их реализовывать. Поэтому каждый день разыгрываются деньги. Ну а 4 июня встречайте очередной суперфинал. Удачи, дорогие, она обязательно пригодится.
1: Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Но вот чтобы потом не пришлось кричать «ай-яй-яй», как все вокруг плохо, конечно, люди стремятся к обратному. Ну, то есть что-то делают, да, к чему-то двигаются. Не только проводят время на диване. И раз в это раннее утро вы уже не спите, значит, я уверен, на это есть свои причины. Значит, вы уже к чему-то стремитесь, и мы пожелаем вам удачи. Мы пожелаем успехов, тем более верный попутчик в лице Авторадио у вас есть в режиме 24/7. Иван Прудников меня зовут. Еще разочек всей стране доброе утро.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

0: птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Фильм Гая Ричи.
5: Есть два варианта развития сюжета.
6: Джентльменский или пацанский.
7: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
8: Они работают на грани закона и беспредела.
7: Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
13: Категория 16+.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
15: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
16: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
17: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
16: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026.
17: Движение.
16: Смотри на Муз-ТВ.
17: Слушай на Авторадио.
16: 16+.
18: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. За использование пауэрбэнка в самолете можно получить крупный штраф. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Штрафы за использование пауэрбэнков на борту самолета могут достигать

0: 5 миллиона рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов, пишет Лента.ру. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 Вт. От 100 до 160 только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Если характеристики устройства не подтверждены, его могут не допустить на борт. Во время полета пауэрбэнк должен быть выключен, заряжать его или подключать к нему гаджеты запрещено. Если пассажир нарушит правила и возникнет угроза безопасности, командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку. В таком случае с виноватого потребуют от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Авиакомпании просят пассажиров внимательно изучать новые требования перед вылетом.
1: Про инициативы.
0: В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С такой инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Как пишет «Комсомольская правда», инициативу уже направили на рассмотрение.
1: Про правила дорожного движения.
0: По всей России официально открыли мотосезон. В Москве событие собрало рекордные 15 тысяч участников. Теперь, когда мотоциклистов на дорогах стало заметно больше, самое время вспомнить базовые правила безопасности. Как водителям и байкерам уживаться в одном потоке без конфликтов, Авторадио рассказал автомобилист и мотоциклист Антон Кабанов.
2: Первое базовое правило безопасности вообще для всех участников дорожного движения – это быть предсказуемым. Перестроение с указателем поворота – это вообще must-have. Хорошо бы сперва показать, что собираешься сделать, а потом сделать с буквально двухсекундной задержкой. Нельзя ехать правее правого и левее левого. Условно, автомобилист не ждет появления кого бы то ни было справа возле городской парковки, но там периодически и внезапно возникают или курьеры, или самокатчики, или же мотоциклисты. И, наконец, третье правило – по возможности пропускать мотоциклиста вперед. Это я говорю не как мотоциклист, а как автомобилист. Гораздо удобнее наблюдать за происходящим на дороге спереди, чем вы смотреть, как этот дядя едет где-то справа в междуряде. И еще одна важная деталь. Мотоциклист понимает, что его транспорт менее безопасен, чем автомобиль. И если в шлеме есть голова, мотоциклист старается минимизировать этот риск. И если ему в этом помочь, он будет благодарен и наверняка в следующий раз поможет в ответ. В этом, наверное, суть культуры вождения.
0: Добавлю, что помимо общих правил безопасности мотоциклистам, важно соблюдать и требования по уровню шума. Согласно статье КОАП, за превышение нормативов шума двигателя предусмотрен штраф до 500 рублей. Если же звук мотора мешает жителям после 23 часов, в действие вступают региональные законы о тишине. Нормы в разных субъектах могут отличаться. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Очередной день предлагаю встретить вместе. Тем более, мы уже, ну, как-то практически добрались до финала рабочего. Рабочей недели, да. Как пятничное настроение, оно как-то уже вовсю стучится в окна. Хотя сегодня только четверг, но...
2: Ну, маленькая пятница.
1: Это вчера было. Сегодня четверг.
2: Уже побольше пятницы.
1: Чуть, на 70% точно. Мы уже там. За окном, друзья, погода. Чисто кайф, реально. Прям солнце жарит. Делать вид, что очень хотим работать с каждым днем, становится все сложнее. Но, ладно, давайте отставим лень. Давайте просыпаться вместе, как я и предлагал. Это радиостанция номер один в России, автора радио в студии. Драйв-шоу, поехали. Иван Броневой.
3: Здравствуйте, Денис Курочкин.
1: Мы в студии. Давайте, кондиционеры на максимум, музыка готова. Ближайшие 3 часа проведем вместе с вами. Будем много смеяться, говорить на чистоту, заряжаться правильной энергией. В общем, просыпайтесь, пристегивайтесь, поехали.
0: Драйв-шоу, поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
5: 6+. Реклама спонсора.
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Ну, конечно, легко петь Филатову и Кэросу про чил, да, на авторадио они только что отметились, им легко, а нам, кстати, до этого чила, ну, как минимум, еще часов 8 пахать, а кому-то еще и завтра, и все выходные. Ладно, давайте на чистоту, раз мы уж начали про чил, кстати, очень даже большое спасибо за то, что они начали этот час именно с этой песни. Утренний график ломает всех, да. Нет таких людей, кто, мне кажется, так вот встает в 5 утра и ура! Ничего себе!
1: Есть один, я знаю, он в нашем коллективе.
0: Анатолий?
1: Анатолий, человек, который может себе позволить лечь до 8 вечера и уснуть при этом.
0: Но, извините меня, возраст — это раз. Во-вторых, Анатолий, для тех, кто сейчас, друзья, впервые слышит этого мистера Стика, расскажу, это наш режиссер трансляции. Все, что вы видите в нашей студии, это его умелыми, опытными пальцами. Не построено, да, а показано. Но давайте вернемся все же к тому, с чего начали. Дико интересно нам узнать, друзья, как у вас обстоят дела как раз с этими утренними подъемами. Давайте в нашем драйв-чате устроим перепись. Открываем.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Вот 7.09 в Москве. Вооружайте своими мобильными телефонами. Номер прежний 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. И, пожалуйста, колитесь. Вот во сколько вы сегодня легли? Вчера, точнее.
1: Или сегодня.
0: Может быть, и сегодня.
1: Бывает так, что сегодня легли.
0: Во сколько вы проснулись? Сколько часов вот чистого сна вам в итоге досталось? И реально ли вообще лечь пораньше, как это делает наш режиссер Анатолий? Реально ли в 8 часов уже лежать и, ну, как-то и не интересоваться, что происходит вокруг, а вокруг жизнь, да? Или, может быть, вы опять залипли в телефоне до 2 ночи, а, может быть, смотрели сериал и сейчас проклинаете все на свете. Вот об этом, обо всем можно нам уже написать. И сообщения, кстати, летят. Не поверишь. Есть люди, которые уже с радостью в 4.30 встают и говорят: «Прекрасный день».
1: Ну и...
0: Но не ложатся при всем при этом.
1: А, тогда это много объясняет.
0: Не ложатся,
1: они,
0: да.
1: Вот мы закончим эфир, и они как раз лягут, видимо.
0: Нет, ложатся часов в 11, как и все.
1: А, ну ты говорил, да. Не ложатся просто.
0: Рано.
1: А, не ложатся рано.
0: Да. 915-459-2020, два билета на концерт Леонида Агутина, как всегда, у нас лежат и ожидают вас. Пройдется это 18 июля, поэтому, ребят, кто будет лучшим, кто напишет и удивит нас своим графиком расписания.
1: Мы не всегда объективны.
0: Да, но в любом случае кто-то сегодня уйдет не с пустыми руками. Как и не с пустыми руками пришел наш физрук, наш человек, который побывал на всех стадионах в этом году. Это Иван Броневой, новости спорта в этом часе, как и автоновости, тоже прозвучат. Не прозевайте.
2: Поехали! Драйв.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама.
6: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Поехали!
1: Ну, хоть убей, я все равно слышу Стромае из 2013 года. Рандеву. Но, хотя адаптация в белорусском формате Holy Flame произошла хорошо.
2: Как говорят все успешные музыканты, нот всего 7. Что вы хотите? Ну что вы хотите?
1: Если они складываются в такую же песню, что мы хотим?
2: Ну ничего.
1: Да ладно, ничего. Мы хотим новостей спорта, дамы и господа. И прямо сейчас передаем слово человеку, который ходил на вольную борьбу. Ну, в смысле, хочет-ходит, хочет-не-ходит.
2: Было.
1: Оттого она и вольная. Иван Броневой, дамы и господа, для вас прямо сейчас.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Самое интересное, что мой тренер по дзюдо, скорее всего, думает точно так же, как ты сейчас сказал. Плюс-минус такие же были параметры. Так, начнем, причем с хороших таких новостей. Двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России. Дважды становилась она еще и серебряной призеркой Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта по волейболу Екатерина Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола в 26-м году. Это уже факт, об этом есть информация на официальном сайте организации.
1: Так уже 26-й, когда? Сроки?
2: Это 17 октября.
1: Нормально.
2: В Америке.
1: Хорошо.
2: Произойдет церемония, так что мы ее поздравляем. Высоченная красавица, 202 сантиметра рост. Медали там, ну, можно отдельную комнату заводить. Так, дальше теперь переходим уже к футболу. Тут про футбол очень много у меня. Все остальное про футбол, вот так скажу. Прошли первые стыковые матчи за право играть в РПЛ в будущем сезоне. Махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1-0. И вот этот единственный гол вызвал очень много споров у болельщика. Потому что там мяч... Ну, визуально, если смотреть трансляцию, как будто бы, ну, не пересек линию. То есть там он, если верить судьям, ну, а мы им верим, естественно, им виднее, он залетел за...
1: Мы верим им после матча «Зенита», конечно.
2: После всех матчей РПЛ мы верим, и Кубка России тоже.
1: В основном один дельфин нырял, но...
2: Так вот, мяч, когда пересекал линию вот эту, его в этот момент голкипер отбил. То есть он там не залетел в сетку, он где-то на уровне линии его отбил. Вот там, знаешь, сантиметры. И те повторы, которые нам показывали, ну не очень понятно было. Было, не было.
1: Что говорит прекрасный ВАР?
2: А ВАР там был. Ну, ВАР говорит, было и было. Это же нормальная форма.
1: Мы видели,
2: мы знаем. Так, ну и еще один матч. Акрон в гостях у Ростова победил, но тут увереннее 2-0. Ответные матчи пройдут 23 мая. Будем наблюдать и болеть. Далее, российский голкипер Матвей Сафонов, который защищает ворота ПСЖ, французский клуб футбольный, стал лучшим вратарем из топ-5 лиги по проценту сухих матчей. Матвей отыграл 15 матчей, 8 из которых завершились без пропущенных мячей, это 53%, то есть больше половины матчей сухари. Как хорошо у него карьера складывается относительно прошлого года. Естественно, будем болеть, смотреть, что там будет в Лиге чемпионов происходить. Далее, Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026. Для 41-летнего футболиста предстоящий чемпионат станет 6-м в карьере. Ранее он выступал в 6-м году, в 10-м, 14-м, 18-м, естественно, и в 22-м. На групповом этапе Португалия сыграет с Демократической Республикой Конго, Узбекистаном
1: выиграли,
2: и Колумбией.
1: Выиграли.
2: Ну, как будто бы, да. Даже если бы Роналду не вошел в состав. Есть такое подозрение, это правда. Еще одно важное событие, за которое многие переживали, и даже не имея отношения к этой стране, Неймар, известный футболист, не сдержал эмоций, узнав о вызове в сборную на чемпионат мира 2026.
1: Да там вся страна не сдержала эмоций.
2: Ну вот да, ты отправлял мне видеоролики, огромное их количество в интернете, где сначала, собственно, сами зрители, болельщики выкладывали, а потом появился и ролик, где сам Неймар плачет, буквально плачет и рыдает. Форвард Сантоса записал на видео реакцию вот, на объявление состава национальной команды. Услышав свое имя, бразилец реально пустил слезу. Напомню...
1: Мы ему играть-то еще и играть, лет-то мало.
2: 34, да. Напомню, Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. Но, несмотря на это, есть у него грешок такой, ну, который мы знаем официально. Травмы небольшие периодически его преследуют, иногда и серьезные. Из-за этого, по, опять же, официальной версии, Неймара в прошлом году исключили из заявки сборной на матчи отбора к чемпионату мира. Главный тренер сборной Бразилии, господин Анчелотти, обсудил с нападающим его включение в состав на чемпионат мира. И, значит, несколько условий. Любопытно, они по видеосвязи общались. Значит, футболист не будет игроком основного состава, просто по умолчанию.
1: На помощь будет выбегать, да?
2: Ну, возможно. Не будет капитаном. Также Неймар должен следовать другим правилам поведения, отличным от тех, которые действовали для него ранее, понимаешь?
1: В Аль-Хиляле? Суперкоманда, где он проиграл 3 матча, все остальное время болел, но получил денег.
2: Возможно.
1: Колоссальная сумма.
2: Ну, позаботился о правнуках, молодец. Дальше, к нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную. Ну и чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, господину Жуниору, или, как говорят некоторые, Винисиусу Джуниору. Вот, так что он теперь не под 10-м будет. Игрок Сант, собственно, принял все условия, поэтому он был и вызван. Напомню, на групповом этапе Бразилия сыграет с Марокко, Шотландией и Гаити. Ну, тут тоже, на самом деле, мне кажется, все очевидно.
1: Выиграли. Не, ну Шотландия может бой дать еще.
2: Бой она может дать.
1: Там, потому что большое количество играет в английской премьер-лиге, там нормальные ребята.
2: Да, но шансов все равно немного у Шотландии. Ну, объективно. Матч должен быть интересным, скажем так. Кстати, чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
1: О, девочки, берите в эти дни отпуска. Мне кажется, многие даже и не заметят вашего отсутствия дома.
2: Ну, в смысле, берите отпуска и езжайте туда, куда хотели.
1: Да, наоборот, езжайте отдыхать. Мужика в эти дни из дома не вытащишь.
2: Телевизор и пару пачек чипсов, все, что ему нужно. Друзья, на этом о спорте у меня все. Переслушать можете в подкастах. Ну, а впереди у нас первый выпуск ваших сообщений в нашем драйв-чате. Рассказывайте, пожалуйста, во сколько вы встаете, рано, поздно, во сколько ложитесь. В основном цифры нас интересуют. Пишите. Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Равный внедорожник. Дорожник KGM Rexton, кроссоверы Torres, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Вкус!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены — это надолго.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Авторадио.

0: приехали.
1: Как мне кажется, страшнее встретить бывшего может быть только утренний будильник. О чем мы сегодня, кстати, и говорим в нашем драйв-чате. Ребята, давайте, вычисляем формулу тотального недосыпа страны. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Начнем с ранних пташек, которые нам написали еще раньше, чем мы пришли. Вот, доброе утро, Мария пишет. Я натуральный жаворонок, была бы возможность, ложилась бы спать в 7 вечера. Но получается не раньше 10. Подъем в 5, если нужно мыть голову, и в 5.30, если не нужно. Железное правило – спать с телефоном в разных помещениях. Для качественного засыпания книжка, а будильник – виброзвонок на фитнес-браслете. Кстати, вот у меня тоже есть. Он звенит и жужжит громче, чем... Вот будильник на телефоне. Причем из всех комнат я его слышу.
2: У меня эффективный на часах будильник. Я сплю в умных часах и очень хорошо помогает тоже. Так, написал нам человек с ником «Охота и собаки». Собственно, тут понятно, что будет сообщение. В 23.40 встаю в 4 утра. Обложусь в 23.40, встаю в 4 утра, потому что нужно гулять с собаками. А у меня питомник, накормить, потом заняться собой и на работу в университет еще отправиться. Ну, то есть человек спит. Но фактически меньше 5 часов.
1: У Александра такая же проблема, как у меня. Он каждый день ложится в 10. Но проблема в чем? Ставит таймер на телевизоре на 90 минут. Я тоже не могу заснуть в тишине. Для меня это прям какая-то пытка. Мне нужно, чтобы фоном что-то шумело, что-то говорило.
2: Вот. И мне помогает колонка. Я включаю на ней белый шум, очень хорошая штука, и говорю, через полчаса выключить. Все.
1: Я под какой-то там программой. В основном... Всегда. И кстати, мне кажется, что это откладывается в голове, как в фильме «Большая перемена», на корочку записывается под свою игру. Шикарно засыпаю. Где три уникальных умных человека.
2: Новая программа образования, да. Дениса Курочкина.
1: Борется за ручку. Соответственно, там такие вопросы. Йохан Львович играл в 17 веке в третьем ряду на скрипке. Ты запомнил, и все. Так вот, Александр пишет. Засыпаю именно по телевизору. А так каждый день встаю в 5.30, так как до работы долго добираться своим ходом. Но сегодня я на машине, поэтому встал в 6.30. Знаешь, роскошь. Еще час позволил себе полежать.
2: Да. Так что, вот как бы после таких сообщений думаешь, а неплохо мы с тобой высыпаемся.
1: Ну, в среднем, пока что делаем вывод, у многих есть каких-то 5 часов на сон. Хотя еще господин сомнолог, наш прекрасный Роман Бузунов, говорил, что минимум хотя бы 6 часов.
2: 6-8, да.
1: 6-8, ну хотя бы, да, но не 5-4, ребят, это слишком пока мало. Давайте сегодня... Попробуем как-то механику переиграть. Пока что ставим на паузу наш драйв-чат. Пишите еще 915-459-2020. Во сколько все легли, во сколько проснулись и сколько часов вам вообще в итоге сна достается.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
6: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Фантастически. Цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория» – артезианская вода в вашем дворе. ЖК «Орбита-2» – ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
10: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Итак, друзья, не лето нас помог нам стать немного счастливее, но настоящий бустер удовольствия и счастья еще впереди. Это про автоновости, которые для нас, для всех подготовил Денис Курочкин.
1: Автоновости. Поехали.
2: Спасибо, что собрались, друзья. Не толпитесь, рассаживайтесь. Новостей на всех хватит. Их аж целых много. Начнем с первой. С суровых будней на российского автосервиса. Если вы планировали в ближайшее время заехать на СТО, чтобы быстренько подшаманить подвеску или покрасить бампер, у меня для вас как раз новость, ребята. В стране, как говорят специалисты, и по слухам в сервисах, начался как раз тот самый жесткий дефицит автомехаников, маляров и тех, кто занимается кузовными работами. Сервисы буквально бьют за каждого человека, который умеет держать в руках гаечный ключ, а зарплаты, конечно, хороших мастеров взлетели до небес. Очереди, лично я видел, на ремонт в крупных городах растянулись на неделю вперед. Даже
0: это
2: просто
0: нормально.
2: Поменять зимние колеса. В минувшие выходные я прождал около 4 часов в область.
0: Серьезно?
2: Да, потому что один мастер на район. Так что, к чему я веду? Если, во-первых, у вас есть знакомый такой толковый механик, поздравьте его. Сегодня он официальная элита общества. Ну, а вообще, как бы, если что, ребят, берегите свои машины и объезжайте ямы. Да, это вам на будущее. И цены, плюс ко всему, еще немножечко подросли. Двигаемся дальше к новинкам автопрома. Если вдруг ваш старый автомобиль немножечко уже надоел вам, то китайцы продолжают доказывать нам, что будущее уже наступило, а мы в нем просто пассажиры. Концерн BYD выкатил внедорожник, который не просто умеет ездить по грязи, он умеет плавать. Конкретно, прям как катер. При попадании в глубокую воду машина герметизирует кузов, глушит двигатель, переходит на электротягу и превращает колеса в грибные винты. Плывет со скоростью 3 км в час. Я вот думаю, для наших весенних луж во дворах, да и поездок на рыбалку, например, в ту же самую Астрахань, это идеальный вариант. Ждем в массовой продаже. Главное, весла в комплект, чтобы тоже клали. Ну или не забыть их приобрести отдельно.
0: Я напомню, что такие автомобили у нас были в Советском Союзе давно.
2: Давно.
0: ГАЗ-46 МАФ, по-моему, что-то такое.
2: Без экранов, функции караоке, массажа, нулевой гравитации, кожи напы и тому подобных вещей. И еще плюс ко всему, нажимаешь кнопку, и она всплывает к тебе сама. Это какая-то просто невероятная космическая история, которая есть видео, оно появилось даже в интернете. Можете посмотреть, ребят, как действительно наш человек, да, едет и говорит, я в шоке, мы плывем и не тонем. Вот так. Ну и напоследок история о том, как также технологии делают нас ленивыми. В Австралии полиция остановила Теслу, которая на полной скорости мчалась по трассе. И когда местные копы заглянули в салон, выяснилось, что водитель крепко спит на заднем сиденье. Он просто включил автопилот, разложил кресло и решил подремать дороги. Наказать его, кстати, толком не смогли, потому что в законе написано, водитель должен держать руки на руле. А если водитель за рулем вообще нет, то статья ломается, как и голова местных копов. В общем, машина едет, штрафы платить некому, человек отдыхает. Нам бы такой автопилот на утренний эфир, когда хочется спать. Потому что именно эту тему мы сегодня объявили и просим вас высказаться по теме драйв-чата. Еще раз напомню, связана она как раз с недосыпом, да и вообще с количеством сна в вашей жизни. Во сколько вы сегодня легли, во сколько проснулись и сколько часов вам сна в итоге досталось? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите! Ну а с новостями из мира авто на сегодня все.

0: Работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
5: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Мошенники придумали сразу три схемы обмана для дачников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В разгар сезона дачники все чаще попадают на уловки аферистов. Основные схемы обмана «Ленте.ру», рассказал юрист Марчел Кирлан. Первое – это продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности. Покупать землю по доверенности или без выписки из ЕГРН не опасно. Вторая схема – это фальшивые квитанции от имени председателей садовых товариществ. Их рассылают в мессенджерах и требуют срочной оплаты. Третья – запугивание пенсионеров штрафами и навязывание услуг по замене счетчиков. Главная ошибка дачников, по словам юриста, это доверие к устным договоренностям и спешка. Эксперт советует всегда проверять документы и при любых подозрениях лучше взять паузу и проконсультироваться со

0: специалистам.
1: Про инициативы.
0: В России могут установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям совместной жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш, передает РИА Новости. Сумма будет зависеть от количества прожитых вместе лет. За 5 лет брака предлагают выплачивать 5000 рублей, за 15 – 15 и так до 20 лет. Далее суммы значительно растут. 30 тысяч за четверть века вместе, 100 тысяч за 50 лет совместной жизни и 250 тысяч рублей, если пара состоит в законном браке 70 лет. Для пар, проживших в браке 50 и более лет, выплату хотят назначить автоматически на основании данных ЗАГСа. Остальным нужно будет подать заявление через органы соцзащиты или же портал госуслуги.
1: Про здоровье.
0: Ученые выяснили, что даже короткое использование искусственного интеллекта снижает способность человека мыслить самостоятельно. В эксперименте те, кто привык к подсказкам нейросетей, после их отключения справлялись с задачами заметно хуже. Как тренировать мозг, сохранять ясность ума и не попасть в цифровую зависимость, Авторадио рассказала психолог Юлия Романова.
2: Начните замечать все предметы желтого цвета. Во-первых, это красиво, а во-вторых, у вас улучшится настроение, потому что желтый цвет влияет на выработку серотонина. Второе. Включите аудиокнигу на скорости 1.5. И лучше, если вы еще в этот момент будете рисовать пальцем восьмерку или отстукивать ритм. Ваш мозг начнет работать в режиме повышенной активации. Третье. Если вы правша, то начните все делать левой рукой. Печатайте сообщение левой рукой, открывайте бутылку с водой, доставайте сумку или кошелек. Четвертое. Складывайте номера машин, которые вы видите перед собой. Если вам это легко, то начните их умножать. Пятое. Попробуйте слушать, что говорят люди в конце вагона, если вы едете в метро. Для чего это необходимо? Используя эти лайфхаки, вы тренируете свою сенсорную чувствительность и рабочую память. А именно это сохраняет молодость мозга, ясность ума и скорость нашего мышления.
0: Добавлю, исследователи не призывают отказываться от искусственного интеллекта. По их мнению, нейросети могут быть полезным инструментом для обучения работы, если использовать их как помощника. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 59 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 118 тысяч рублей. Анастасия Романова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
3: Утром ранним
1: на Авторадио.
4: Это Авторадио, радиостанция номер один в России. В эфире драйв-шоу. Поехали. Четверг на календаре. За окном. Солнце уже вовсю намекает на лето, а в нашем драйв-чате мы выясняем, сколько времени вы спите. Вот такой вот, видите, дайджест за 3 секунды. Но главное, что у нас в этом часе случится, друзья, это азарт. Ведь в банке игры много денег на Авторадио. Ну, по-другому как куча, большая, денежная у нас скопилась, по-другому не назвать. 59 тысяч рублей. Вот эти деньжища могут достаться вам, а партнер игры готов еще и удвоить эту сумму. Это получается уже 118 тысяч. Mm-hmm. Так что очень рекомендую прямо сейчас вступить в игру на сайте Авторадио.ру и слушать следующую песню внимательно.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! Много денег на Авторадио. Счастливый 13-й сезон продолжает радовать вас. И сегодня банк просто огромный. 59 тысяч рублей. А наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит, и это уже 118. Это уже просто колоссальные какие-то цифры, и они могут достаться вам. Кстати, да, в этом сезоне у нас действительно поистине невероятные космические просто бюджеты. Потому что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», и в сезоне 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Плюс новогодний подарок. Все по-честному, все для вас. Но чтобы это стало вашим, необходимо соблюсти, конечно, некоторые правила. Их всего-то несколько.
2: Ну, надо вступить в игру, да. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио.
1: Это первое правило.
2: Это первое правило клуба нашего. Так, ну и второе тогда правило. Описывайте свою мечту. Коротко, лаконично, но смело. Потому что мы можем все себе позволить. Ну а дальше... Слушайте наш эфир внимательно, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка. Мы позвоним и спросим, какая песня только что прозвучала в эфире. Все. Mm-hmm.
1: Кстати, за гимн 3000 рублей. А если мы когда спросим, какая песня звучала только что перед огромным эпизодом, и вы отвечаете правильно, то забираете все 59. Ну и напомню, наш партнер игры «Озонбанк» удвоит эту сумму. Это будет уже 118. Это уже серьезный куш. Это уже хороший отпуск для двоих. Представляете? Это уже, ну, закрытие мелких кредитов. Или, может быть, ну, телефон и планшет в придачу. Кто знает. В любом случае, всем удачи. Пусть сегодня ваш кошелек станет чуточку толще. Давайте остановим нашу радиорулетку.
2: Она выбрала номер, который заканчивается на 2395. Принадлежит он Светлане из Приморского края. Пишет она следующее. Хочу поехать на Кунашир с детьми. О, это красиво, это здорово. Звоним. Набрали номер Светланы 2395, еще раз напомню, это последние 4 цифры этого номера, префикс 904, если это ваш номер, вы, Светлана, и вы нас слышите, дайте несколько секунд гимн Авторадио слышите. Все, этого достаточно. Теперь можно подойти к телефону, назвать песню и сорвать такой огромный банк. Светлана. Света.
3: Продолжаем, да, заниматься?
2: Ну нет, не продолжаем.
1: Не получилось, да?
2: К сожалению.
1: Увы, но если я правильно понимаю, Кунашир — это вот самый южный остров, большой южный остров Курильских островов.
2: Да, Кунашир и Туруп, это очень дорого.
1: Но, опять же, смотря откуда.
2: Все-таки
1: она-то поближе к нему будет, в отличие от нас.
2: Все равно, там вот эти все поездки, круизы, вот на даже небольших судах вокруг островов, экскурсии, это все космических денег стоит.
1: Кстати, на этом острове сейчас на данный момент живет 8 тысяч человек населения, если верить статистическим данным. Вот им повезло-то, а?
2: Счастливчики.
1: Конечно, я бы тоже на острове хотел жить. Но, ребята, все может случиться. И в том числе, может, повезет и Светлане. Уже в ближайшем будущем, когда состоится наш второй суперфинал, тогда наша радиорулетка может выбрать не только номер ваш, но и вновь, может быть, повезет Светлане. И тогда ее мечта оказаться на этом шикарном месте, на этой локации, станет явью. Дата
2: 4 июня. Все, да. Осталось 2 недели. Надо включаться как можно скорее, вступать в игру. Я хочу напомнить, что у нас, кроме ближайшего второго по счету суперфинала, будет еще и дополнительный. Под самый Новый год 6-й суперфинал состоится, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Кстати,
2: что же касается... Да, Светлана.
1: Свет, это 3000 рублей она получает. И, кстати, про удвоение тоже. Наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удваивает, и теперь составляет 6000 рублей. И уже очень скоро Светлана получит эти деньги на карту «Озонбанка» и, возможно, выберет себе, ну что, ну купальник, ну шлеп. Да, и будет готовиться к Кунаширу.
2: Например, так. Ну а в банке уже денег больше стало. Было 59, теперь уже 61 тысяча.
1: Что же вы делаете-то? А? Вы сразу хотите весь банк? А, я понял вашу схему, ребята. Ну да пусть будет так. Главное, слушайте эфир внимательно и вступайте в игру. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора. генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта клиентских правил». That's the way you do it.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
7: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
5: Застройщик АОСа Кошелев парк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: «Мясной гурман». Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.

0: Дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем доброе утро, дамы и господа. Наш праздничный марафон уверенно набирает обороты, ведь с каждым днем мы все ближе и ближе к главному музыкальному событию этого лета. Уже 4 июля чаша стадиона в этой арене заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут ловить волны абсолютного счастья на большой дискотеке Авторадио. Ну а куда же мы без нее? Ведь этот человек амбассадор счастья, дамы и господа. Ее голос и улыбка способны мгновенно растопить любые утренние пробки и включить солнце на максимум. Давайте ей все вместе поаплодируем и встретим!
2: Глубоко обожаемая и уважаемая певица Елизавета Вольдемаровна, известная как Ёлка.
1: Доброе утро, Лиза!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро! Я хочу просыпаться только от таких слов.
2: Отправим тебе голосовые, нам не жалко.
3: Скажите, пожалуйста, а вот непосредственно 4 июля вы меня будете таким образом представлять на сцене?
2: Если это будет указано в твоем райдере.
1: Да, то мы обязательно его исполним. Лиз, 4 июля на большом вот этом прекрасном стадионе более 30 тысяч человек будут петь твои песни в один голос. Вот скажи, пожалуйста, а твоя музыка — это всегда очень красивый такой интеллигентный кач. Скажи, ты сама на сцене планируешь устроить тотальный танцевальный разнос или это будет уютная такая масштабная квартирная атмосфера, но правда на целый стадион?
3: Слушай, ну я постараюсь балансировать где-то посередине, потому что, с одной стороны, конечно же, я хочу испытать эту потрясающую эмоцию, потому что ничего не сравнится с звучанием огромного количества голосов в унисон. Это потрясающе. Поэтому моя основная задача, я полагаю, что это задача, правда, каждого артиста, который выходит на сцену, сделать так, чтобы человек получил удовольствие, либо улыбнулся, либо о чем-то задумался, ну уж точно отвлекся от всего будничества, повседневного, что, возможно, бередит его душу.
1: А будем ли мы общаться, скажи мне, пожалуйста, со сцены стадионной?
3: Ну, это же штука совершенно непрогнозируемая. На полтора часа я точно не выдам, но в любом случае постараюсь наулыбаться, чтобы на каждого хватило.
2: Слушай, а ты можешь пригласить всех людей, которые вот действительно искренне обожают тебя, к нам 4 июля на большую дискотеку Авторадио на стадион ВТБ-арену?
3: Я немедленно приступаю к этому. Я настаиваю на этом. Мероприятие обещает быть грандиозным. Мне бы хотелось, чтобы мы все получили огромное удовольствие от происходящего, от лета, от обстановки, от песен, вообще от всего. Ну и, конечно же, от масштаба.
1: А масштаб мы гарантируем, потому что там, среди невероятных артистов, будет и сама Ёлка, дамы и господа, 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Ёлочка, спасибо тебе большое, что в своем плотном утреннем расписании между йогой и выгулом собак ты еще уделила время нам.
3: Ребята, я вас очень рада слышать. Я жду нашей встречи. Уже действительно очень скоро это произойдет. Спасибо вам огромное за те прекрасные, теплые слова. Я знаю, что вы всех артистов хвалите. И это правильно. И
1: тебя чуть больше, правда.
2: Мы готовы для тебя эксклюзивно оформить подписку на наши голоса, если хочешь.
3: Продолжайте так делать.
2: Только так.
1: Спасибо тебе большое.
3: Люблю вас, дорогие мои. Люблю, обнимаю слушателям нашим. Прекрасного дня. Надеюсь, что это утро стало немножечко теплее.
1: 100%.
2: Гораздо.
1: Певица Ёлка обещает привезти с собой тонны классной музыки и ждет абсолютно каждого из вас 4 июля на большом стадионе, где состоится большая дискотека Авторадио. Билеты на это грандиозное событие, ребята, тают на глазах, но мы с Иваном, нет-нет, да, чуть-чуть для вас приберегли.
2: Пригласительные на лучшие места. Все, что нужно сделать, это зайти в группу Авторадио в ВК и написать там, какую песню, по вашему мнению, исполнит Ёлка на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена.
1: Кто первый, тот первый. Так что действуйте. Драйв-шоу «Поехали» продолжается. Поехали.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
6: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
17: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
19: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
20: Подробнее на t2.ru.
21: Авторадио.
22: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, дамы и господа, возвращаемся в наш драйв-чат, где сегодня мы вас спросили, а вы с этим явно уже столкнулись, а сколько вы вообще сегодня спали, во сколько легли, во сколько проснулись, вообще, сколько вам хватает часов, чтобы восстановиться? 915-459-2020, смс-мессенджер Максы, группа ВК, и вот что есть к этой минуте.
2: Владимир написал, значит, Ростов на связи, легли с женой в 2:30 ночи, так как дочка не хотела спать. Встали, как положено, в 6 утра. Сон для слабаков. Вот. Тяжело.
1: Есть такое. Так, в 4:30 утра бодра и весела. Обычно всегда поздно ложилась. Могла и в час ночи, и в 2. Юля. Видел такое? Пока однажды не поймал себя на том, что закрыла глаза за рулем машины по дороге на работу. Воу-воу-воу. Выезжаю в 6. С тех пор ложусь гораздо раньше. Уже в 11 вечера сплю. Юля, вот как мы и говорили, если чувствуете, что сегодня не в ресурсе, не в состоянии, лучше за руль автомобиля не садиться. Ну, слава богу, что вы это осознали.
2: Ирина написала, подъем в 3:40-4:00. Ну, прям мощно. Mm-hmm. После обеда сон обязательно 15-25 минут. Ложусь по обстоятельствам от 21 до 23 часов. Ну, 21 час, если лечь. И до 4 утра, то, ну, уже 7 часов получается. Уже очень неплохо.
1: Так, с подъемом никогда не было проблем. Встаю всегда легко. Встаю в будние дни в 5.
2: Так.
1: Ну, это нам знакомо. Не знаю, кто сова или жаворонок. Могу очень поздно лечь и рано встать. Правда, в течение дня, если есть возможность, могу как Штирлиц буквально минут 15-20 подремать. И снова веселое и бодрое. Это из Самары от Ларисы.
2: Оля пишет, всем доброе утро, я та самая обезьянка из мультфильма, помните, да, детского, стирка, готовка, двое детей, уроки и прочее, ложусь всегда поздно, к 12 ночи, встаю в 6, а то и раньше, с силами и настроением, и Оля считает, и к обслугам написала, все в наших руках, вот сами, видимо, себя настроили, что бодрые и счастливые просыпаемся, вот так оно и будет.
1: Алексей классно написал, спать утром хочется, но пропускать любимый драйв-шоу пока вот вообще не вариант.
2: А у нас появился претендент на билеты.
1: Да.
2: На Путина,
1: Алексей,
2: да ладно?
1: Николаевич знает, да, как зайти.
2: А мы говорили, мы не объективны.
1: Наш палисадник любит такие вещи. Так, ну а еще мы любим раздавать подарки, да, не только на концерты, но еще и классные, которые у нас имеются в арсенале. И для того, чтобы их получить, достаточно просто дозвониться. 258-3320, код Москвы 495. Играем в мягкую, как перина, игру.
2: What the fake?
1: Чувствуете, да, она прям располагает. Звоните. Кто первый, тот и первый.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
5: Лопатка свиная, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на market-da.ru.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
16: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
17: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
18: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
2: Музыка

0: What the fake?
1: Поехали!
2: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Ну, а мы открываем двери нашей игры «What the fake», где как раз предстоит участнику, да и вам, друзья, где бы вы ни находились, дома, на работе, попробовать про себя ответить, где правда, а где фейк. Вот, например, актер Дмитрий Дюжев, известный по роли «Космоса» в сериале «Бригада» и «Саймон» в балабановских «Жмурках», собирается баллотироваться в Госдуму. Правда, фейк?
1: Фейк.
3: Нет, этого кандидата мы заслужили. Правда.
4: Серьезно?
3: Серьезно. Ну, а в остальных наших заголовках будет разбираться Игорь из Москвы. Игорь, доброе утро.
4: Доброе.
5: Доброе утро, Иван и Денис. Здравствуйте.
3: Привет,
5: привет, страна.
3: Сейчас у тебя появится возможность выиграть подборку любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка — конфетные семечки от Мартина, освежающая кола и снеки от Мартина. Все это вкуснота может достаться тебе, если ты справишься с правилами.
4: Правило элементарное. Сейчас я тебе буду быстро озвучивать 10 новостей. После каждой тебе нужно говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем, время на раздумье тоже нет. Попадешь в 5 или больше новостей, заберешь обещанные тебе подарки.
3: Все понятно, Игорь?
5: Понятно.
3: Так, а ты где?
4: В меланхолии, судя по всему.
5: Я дома делал зарядку с котом, восстанавливаю дыхание, если честно.
3: А, ну это тебе к другой еще игре надо готовиться.
5: Под любимую волну авторадио.
3: Хьюстон, у нас проблемы, мы тебя тоже там ждем, раз у тебя дыхательное упражнение. Ну давай, правила понятные, я бью, слежу, поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
4: В Уганде чиновникам официально запретили отказываться от взяток и подношений.
5: Правда.
1: Фейк.
3: Да ты что, прям ага.
4: Американец построил себе замаскированную землянку, чтобы играть в PlayStation 5.
5: Правда.
0: Правда.
3: Нам нужны чертежи.
4: В Японии нашли храм, в котором поклоняются богу электричества, радиоволн и IT.
5: Фейк.
0: Правда?
4: Прикинь, там прям сооружение настоящее.
3: Давай, только чуть побыстрее.
4: В Челябинске огурцы теперь можно купить только по специальной премиум-подписке.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: В России массово продаются саженцы и семена выдуманных ИИ растений.
5: Правда.
0: Правда?
4: В Воронеже появились курьеры, которые оперативно доставляют флешки с сообщениями, фото и видеоконтентом адресатам.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Молодец. Сильная, сильная.
3: Срочно мне флешку, Сейлор Мун.
4: Четвертая попытка. Сильная независимая жительница Ижевска собрала в своей квартире коллекцию из 150 кошачьих лотков.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Российский производитель газировок выпустил энергетик со вкусом кумыса.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Что ж ты делаешь-то? Рисковая россиянка смогла оформить на себя 13 ипотек.
5: Фейк.
0: Правда?
3: Ну, а вот есть такие сильные женщины.
4: Ну и финальное. На прилавках супермаркетов появились автомобильные держатели для шаурмы.
3: Хорош.
5: Правда.
0: Правда?
3: Это правда.
4: Реально есть. Она как телефон выглядит, но там такой, знаешь, как подстаканник, идеально подходящий под размеры. И прямо на обложке, на упаковке этого держателя нарисована шаурма внутри,
3: ну,
4: этого.
3: Ну не все вот эти амброзии могут туда уместиться. Где-то есть и плотники.
4: Калибр.
3: Да, есть где-то слабые. Так, ну что, подводя итог нашего спортсмена, который поверил в сильную независимую со 150 лотками. Игорь, хочется узнать район, где ты живешь? У тебя, наверное, там тоже такое.
5: Коммунарки. В коммунарке я живу. Новая Москва, коммунарка. Просто у меня кот, я поэтому поверил в нее. Мало ли.
3: Я поэтому и говорю. Мало ли, у тебя там тоже 150 лотков. Не хочется быть твоим соседом.
5: Нет, спасибо. Спасибо за одним хотя бы успеть убирать.
3: Так, ну, за твое, знаешь, рвение к победе и спортивную форму, которую ты сейчас демонстрируешь нам. Хоть и ты не набрал 5 правильных, а всего 4, давай, все равно. Ты получаешь подборку любимых продуктов от спонсора, новинку конфетной семечки от Мартина, освежающую колу и снеки от Мартина. Но освежающую колу я чуть-чуть отопью у тебя, понял? Все-таки у тебя 4 ответа.
5: Я понял.
3: Я понял.
5: Половину бутылочки.
3: Чуть-чуть тебе достанется. Поздравляем тебя, спасибо за игру. Классного тебе дня.
5: Спасибо от души, спасибо за классные эфиры, ребят. Спасибо вам.
3: И тебе, для тебя и стараемся.
4: Коту привет.
3: Да, ну и для всех в том числе. Да, классная была игра, но в следующем часе будет еще интереснее, ребят. Во-первых, нас ожидает Николай Никулин, кинокритик, который нам расскажет, что завезли в отечественный кинотеатр, а там говорят, что-то привезли. Даже вплоть до интересного. А еще вместе с вами отправимся в недалекое...

0: ее одним бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. ВОЗ назвала сроки появления вакцины от нового штамма Эболы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.ру. Пока одобренных препаратов и методов лечения от штамма Бундибуйго не существует. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600. Погибли 139 человек. Ситуацию осложняет вооруженный конфликт в провинции Интури. Более 100 тысяч человек покинули свои дома, и медицинские работники бегут вместе с ними. Как заявил глава ВОЗ, больницы не могут обеспечивать лечение и надзор, если сами врачи вынуждены спасаться. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев.

0: месяцев назад и продолжит набирать обороты. Ранее сообщалось, что российские специалисты направляются в Уганду для расследования вспышки.
1: Про нововведение.
0: Посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщил замгендиректора по IT аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Тестирование пройдет в 26 и 27 годах в Пулково и Шереметьево. В эксперименте задействуют рейсы между Москвой и Петербургом. Позже к проекту смогут подключиться другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности инфраструктуры. Об этом пишет «Парламентская газета». Сервис остается добровольным и не отменяет предъявление паспорта при досмотре. Специалисты продолжают отработку технологии, чтобы исключить возможные сбои. Новые сроки запуска обещают назвать дополнительно.
1: Про помощь.
0: В этом году в России расширили поддержку студенческих семей. Об этом пишет ТАСС. Так, сохранено детское пособие при повышении дохода не более чем на 10%. Эта мера позволит не терять выплаты 231 тысячи детей. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студентов очной формы. Вузы стали на 13% чаще предоставлять места для семей, а число заведений с условиями для присмотра за малышами выросла в 3,5 раза. Во многих регионах действуют дополнительные выплаты и компенсации аренды жилья. При этом единой федеральной ежемесячной выплаты для студентов-родителей пока нет. Также отсутствует налоговый вычет за съем квартиры и общая компенсация оплаты детского сада. Депутаты продолжают работу над этими вопросами.
1: Про авторадио.
0: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Допивал джингл. Доброе утро.
1: Как будто не позавтракал.
0: Всем, кто только что к нам присоединился, финальный час драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио стартует прямо сейчас. В драйв-чате продолжаем перепись невыспавшейся страны. Судя по сообщениям, лечь вовремя вчера удалось примерно никому. Так что писать и жаловаться, в принципе, на свои будильники можно еще весь этот час. Выгружайте цифры 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Помимо этих планов, мы в ожидании Николая Никулина, нашего кинокритика.
1: Часто его рекомендации становятся причинами позднего засыпания.
0: Да. Вот, а правда, тут надо выйти. А вот ради каких фильмов стоит дойти до кинотеатра, узнаем. И еще отправимся в крутое путешествие в один из городов, где придумали майонез.
1: Ну все, ну и понятно же, куда.
0: А где? Не знаю, не знаю. Что, думаешь, все знают, где придумали майонез?
1: Да.
0: Ты думаешь, да? И ты думаешь, все знают, что именно там отливали вот это железо для Статуи Свободы в Нью-Йорке?
1: Да,
0: оно
1: да,
0: же там находится, да?
1: Столица Урала и так далее.
0: Не знаю, о каком городе идет речь. Для этого нам нужен гид. И он в этом часе к нам заглянет. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Поехали, ребят.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: У вас есть аж целых два человека. Это господин Броневой.
1: И господин Курочкин.
0: Это мы, да, два господин. Сами себе придумали название. Тем временем в эфире Авторадио играла Зиверт. Прекрасная, шикарная исполнительница. А еще, кстати, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна и многие-многие другие выступят для вас на большой дискотеке Авторадио на невероятно грандиозном большом стадионе ВТБ-арена. Все это случится 4 июля, ну а чтобы время скоротать и как-то приблизить этот день, можно и в кино сходить, правильно?
1: Ну, как вариант развлечения, тем более, что у нас есть человек, который является еще и фильтром мощнейшим от неудачных кинопремьер, наш кинокритик Николай Никулин.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Николай.
3: Денис Иван, доброе утро.
0: Рассказывай, на что мы можем потратить?
3: А я вам хочу рассказать про Гая Ричи, потому что он опять решил новиночку нам предоставить зрителям. И эта новинка выходит на больших экранах. Ладно, если бы это был сериал или какая-нибудь онлайн-новинка, но у вас никогда не возникало вопроса, а как же так вот фильмы Гая Ричи выходят на наши экраны, на большие экраны, когда Голливуд-то боится даже подступиться к нам?
0: Может быть, на флешке как-то?
3: А нет, дело в том, что сейчас в производстве фильмов Гая Ричи даже есть русские, так сказать, спонсоры, финансирование русское, да, русский след. Ну, конкретно это Яндекс.Студия, и вот уже они второй раз привозят Гая Ричи, теперь грязные деньги, то есть там есть саудовские деньги, русские деньги, и это здорово, и вообще британское кино, это здорово, что, можно сказать, отечественный, любимый отечественный режиссер британского происхождения Гая Ричи снимается на отечественные деньги в фильме «Грязные деньги», где, собственно говоря, вообще посмотрите просто на состав. Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйза Гонсалес, там есть и Карлос Бардем, который является братом Хавьера Бардема, он играет главного злодея Салазара, у которого как раз эти самые грязные деньги, вообще очень много денег он их не отдает. Ну и вот три элитных коллектора решают отправиться на остров, где все принадлежит Салазару, в частности даже и полиция местная, и проучить его. Что самое интересное, уже на текущий момент у грязных денег есть предпродажи, это 7 миллионов рублей, это второй показатель из всех.
0: Это онлайн, да, так я понимаю?
3: Нет, это офлайн, то есть это буквально в кинотеатрах уже куплены билеты. И это второй показатель после операции «Фортуна». Операция «Фортуна» Гая Ричи в свое время в предпродажах, именно предпродажи, 8 миллионов заработал.
0: Как-то не зашла на многие.
3: Да, вот главный вопрос, собственно говоря, всех критиков о Гая Ричи. Это тот самый Гая Ричи, он уже сам себя пародирует или что-то пытается изобретать новое. Я так скажу, в этом фильме не будет резких сюжетных поворотов, но будет классический экшен. Кто-то назовет его пустым, а кто-то назовет его старый, добрый Гая Ричи. А ради чего еще ходить в кино, как не отправлять голову в отпуск? Так что посмотрите своими глазами, убедитесь, в любом случае Гай Ричи не нуждается в рекламе. Вторая картинка, про которую я быстро скажу, это российская премьера «Пока небо смотрит» от другого культового режиссера, только уже российского, Романа Михайлова, человек, который любит снимать авторское кино. Возможно, это самый дерзкий, самый молодой автор современной России. И у него снимается там тоже всегда россыпь звезд в этот раз. Есть и Валерия Гай Германика, и Федор
0: Лавров.
3: Да, она играет режиссера внутри, то есть это фильм внутри фильма, фильм посвящен брейкдансерам, но появляется Валерия Гай Германика, которая внутри этого фильма решает снять фильм об этих самых брейкдансерах. Федор Лавров играет продюсера, который готов дать деньги, Дарья Камасова, Александр Лебедева, Лев Зулькарнаев, великий состав. В общем, это такой мюкюментари, если вы не слышали, что это означает, это как бы документальный фильм, то есть здесь все все-таки играют роли, и в то же время как будто бы вот эта ручная камера позволяет нам заглянуть в святая святых, а именно вот в эти батлы брейкдансеров, в их квартиры, где они собирают тусовки, как вообще они живут, и в конечном счете конфликты, ссоры. Это тоже
1: интересно.
3: Конечно,
1: соседи же рады, когда над ними крутят вертушки.
3: Да, так что посмотрите, новая, так сказать, новая картина Романа Михайлова.
0: Все это сегодняшнего дня уже, завтрашнего дня, можно уже в выходные ближайшие отправиться в кино. Спасибо тебе большое, Николай Никулин. «Грязные деньги» и...
3: И «Пока небо смотрит».
0: Супер.
1: Пока.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
5: 0+.
6: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
9: Застройщик ООО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман.
17: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
18: На Зерновой 15D.
17: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
18: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
19: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
20: Подробности на Зерновой 15D.
21: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
22: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио.
2: Леди и джентльмены, дамы и господа, готовьте свои чемоданы. Прямо сейчас мы вместе с вами выясним, куда можно поехать и отдохнуть в конце весны. Ну вот прямо сейчас. Тем более у нас в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
1: Большое путешествие. Поехали.
3: И сегодня давайте поговорим про место, где встречаются Европа и Азия. Четвертый по величине город в России – Екатеринбург, который еще называют столицей Урала.
2: Кирилл, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Насколько я знаю, все, что я знаю, хотя мы были в Екатеринбурге, там придумали майонез.
3: Мощные познания.
2: Вкусняшка. Ну да ладно. Город-то классный, да, независимо от этого факта. Но от Москвы далековато. На чем туда добираться, Кирилл?
4: Вариантов множество. Расстояние от Москвы, если на машине, 1700 километров. Так что поездкой на уикенд вы точно не обойдетесь. Но можно налететь до самолета. 2 часа, и вы там.
2: Да.
4: Кстати, когда будете возвращаться обратно, время практически не потеряется с учетом разницы во времени.
2: А поезд? Долго их?
4: Поезд почти сутки в дороге проведете.
2: Понятно.
3: Слушайте, ну это же Урал, уральский хребет фактически. В какое время туда лучше отправляться?
4: Я как человек родился на Урале.
3: Я тоже.
4: Да, вот. Не совсем советовал бы ехать туда зимой, потому что зимы там, надо сказать, суровые. А вот в конце мая, в начале лета самое то.
2: Что посмотреть тогда, если приехал в город вот как раз сейчас вот в это время?
4: Начнем с культурной программы. Екатеринбург у нас занимает 3-е место в России по количеству театров, так что культурная программа вам точно обеспечена. Вот. Также в городе находится Свердловская киностудия, одна из старейших в стране. Так что советую сходить на экскурсию. Экскурсию проходит практически каждый день. Билет стоит 450 рублей, но записываться лучше на сайте.
2: Заранее,
4: да. Также студия в центре города расположена, оттуда недалеко до Исетского пруда. Главное, можно сказать, центр города. Вот, лучшие виды на набережных, отличное место для прогулки. С одной стороны будут небоскребы Екатеринбург-Сити, с другой — купола храма на крови, дом Тарасова, дом Семастьянова. Кстати, вот насчет последнего, дом Семастьянова считается самым красивым зданием города. Собственно, когда-то в конце 19 века чиновник Севастьянов его именно таким и задумывал. Правда, в дом не попадете, это резиденция главы государства, но хватит просто посмотреть снаружи.
2: Рядышком походить.
4: Рядышком
2: походить. Пофоткаться-то дадут?
4: Дадут.
2: Хорошо.
4: Да. Также советую посетить музей истории и археологии Урала, посмотреть на большое шагирского идола. Считается, что это древнейшая из известных человечеству деревянных фигурок. Музей Высоцкого можно посетить. И советую так называемый квартал чекистов, такой мини-городок из 13 зданий в стиле советского конструктивизма. А если еще время останется, то можно съездить в 20 километрах от города. Находится стелла, где проходит граница между Европой и Азией.
2: Культурная программа окей, но гуляли аппетиты вот к майонезу, про который я говорил.
3: Вообще к еде.
2: Что в него можно окунуть?
4: Окунать в майонез мы, конечно же, будем уральские пельмени, самые знаменитые. Самый знаменитый бренд Урала. Попробовать можно, по сути, где угодно, в любом заведении. И пельмени самые разнообразные из мяса.
2: Перебью, Кирилл, прошу прощения. Везде они вкусные?
4: Практически везде.
2: Какие они бывают? Ну, может быть, там есть какие-то локальные, которые до нас, вот до Москвы, например, не доехали.
3: И сколько стоят они?
2: Да.
4: На самом деле, когда я был, мне предложили сет из пельменей. Там даже были пельмени из медведя.
2: Да. А мы из косули только делали в свое время.
3: И пробовали.
2: Да.
3: Окей.
2: Ну, а цены-то, кстати, почем там все?
4: Цены самые разнообразные. Зависит, конечно, от заведения. Но, в принципе, там порция будет от 300 рублей. А дальше уже зависит от
3: величины. От хозяина.
4: Да.
3: Ну, понятно. Погуляли, поели, значит, пельмешков. Надо где-то остановиться. Где можно заночевать?
4: Есть масса вариантов, где остановиться. Ну, бронировать жилье советую на Суточно.ру. Там комфортные квартиры, апартаменты, множество вариантов гостевых домов, коттеджей. Конечно, отели, гостиницы, все в нужном вам районе. Из всего многообразия можно подобрать то, что подходит вам. Цены самые разнообразные, от 2-3 тысяч рублей в сутки и до бесконечности.
2: Традиционно. Это мы любим. Понятно, друзья. Ну, вот такой вот быстрый пробег у нас был совершен по Екатеринбургу. Благодаря тревел-журналисту Кириллу Комарову. Надеюсь, что вы поставите тоже галочку в контурных картах России, где будет Екатеринбург.
1: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
3: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
8: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
13: 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
15: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
16: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Авторадио.

0: Да, наступает тот самый момент, ребята, который мы оттягивали как могли, но все же итоги подводить нашего драйв-чата просто необходимо. Сегодня мы, как и всегда, ежедневно утром для вас стараемся и думаем, но сегодня мы решили вычислить среднюю норму недосыпа страны. Тут некоторые делятся на два лагеря. Одни легли в 9 вечера и чувствуют себя прекрасно. Какой они вообще планеты, чем они занимаются, что у них есть такая возможность. Ну, а вторые легли где-то к полуночи, потому что надо было досмотреть последнюю серию. В общем, кому и к какому лагерю относитесь вы? Сколько у вас времени на сон? И вообще, хватает ли вам? И во сколько вы проснулись? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали подводить итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так. А, привет. И все. Этот человек написал, говорит, сплю еще. Это так, чтобы вы знали.
2: Загнать.
0: Да, Олег написал. Толяха написал, ложусь по-разному, примерно в 0, плюс-минус 30 минут, встаю в 5-10, до будильника, который стоит на 7, вот, за 5-10 минут. Вот так вот. Тут просто цифры как непонятно написаны. Ложусь под телевизор, а он на автотаймере. На выходных могу встать на автомате, но потом ложусь и еще могу поспать.
2: Александр пишет. Я сейчас еду на рыбалку. Проспал на рыбалку. Должен был ехать в 5 утра, а все потому, что лег в 12. Решил в 9 вечера, полчасика в 9 вечера, посмотреть канал про рыбалку. Ну и что в итоге? В 12. Полчасика превратились в 3 часа.
0: Ну, проспал все.
2: Проспал рыбалку.
0: Странно, что не на работу едет Александр в этот момент.
2: Зачем? Отпуск.
0: А, он в отпуске?
2: Наверное, я предположил.
0: Mm-hmm. Так, что еще есть? Доброе утро. Сплю очень мало. Засыпаю быстро, но хватает максимум на 2 часа. Потом всю ночь как Ванька-встанька. Усну полчаса в полудреме, просыпаюсь. И так всю ночь. В общей сложности сплю часа по 4. Это Марин написал. Есть такая проблема, когда голова перегружена, поэтому каждый раз какой-то, знаете, вот нервоз происходит, и просыпаешься. Здесь нужно, во-первых, ну, чуть-чуть магния добавить, ну, чуть-чуть витаминок, отключить все гаджеты перед сном хотя бы за полчаса, проветрить комнатку и поменять по возможности, конечно, подушку.
2: И вымыть руки. Ну, на всякий случай. Лучше, после такого длинного списка.
0: Лучше, на самом деле, также врачи еще говорят, ноги до колен холодной водой и в кроватку.
2: Так, тут Серега написал, я уже давно не сплю, пишет он. Жена, дальше цитата, не вылезает из декрета.
0: Угу.
2: Но знаете, привык организм и нормально. Отбой, если получится, в 23, подъем в 3.30 на работу. Вот, ждем 4-го.
0: Не вылезает из декрета. Так сказал, как будто она
2: там сама это, да, сама оказалась. Происходит без его участия.
0: Говорит, Серег, я в декрет, прости.
2: Ну что, может, выйдешь? Да нет, ну что-то как-то не складывается.
0: Люблю поспать, но не дают. Подъем в 6, отбой в 10. Если захочешь лечь пораньше, то обязательно уснешь позже обычного. А если в выходной решаешь поспать подольше, то проснешься вместе с солнышком. Вот такой закон подлости работает. Согласен. Иногда порой вот не можешь уснуть, да, и встаешь тяжело. А иногда и в 3 лег, чтобы в 5 выехать в аэропорт. И счастливый!
2: Ну тут ключевой момент, куда и для чего?
0: Ну, надо подводить итог. Сообщений сегодня какое-то просто
2: фантастическое количество.
0: Да, да, я даже не знаю, кому отдать. Давайте рандомно сегодня сделаем это. Вот когда ты скажешь стоп, тогда вот эти 6 тысяч сообщений
2: полетели, давай.
0: Я вот кручу, верчу.
2: Стоп.
0: Стоп. Вот есть сообщение.
2: Так, кому?
0: Сейчас.
2: Интрига бешеная.
0: Да, подожди, она слетела. Вот,
2: да, подожди,
0: она,
2: давай,
0: да,
2: вот так. Рано.
0: Азат. Вот он написал. Ложусь спать в 10 и до 11. Просыпаюсь в 4.30, в 5. Иногда получается соблюдать график. Бывает, отсыпаюсь днем, когда, ну, ожидаю работу. С уважением, Азат.
2: Ну, нормально.
0: Ну, нормально. Человек и не спит.
2: По делу. Ему надо. 2 билета на концерт Леонида Агутина. Пройдет он 18 июля на большой спортивной арене Лужники. Вы там точно окажетесь. Мы вас с этим поздравляем.
0: Да. Ребята, желаем всем выспаться как можно, вот прям хорошо выспаться. Не знаю даже, когда мы это с вами сделаем. Хотя, говорят, кто рано встает, тому, ну, мы все знаем продолжение.
2: Начальство зарплату повышает. Это?
0: Именно, да, там вроде так звучало. Другой интерпретации, ну ладно. В любом случае, всем хорошего дня. Даже если вы сейчас чувствуете немножечко такое, вот, знаете, полусонное состояние, делайте свой авторадиоприемник громче, мы вас попробуем окончательно взбодрить. У нас есть еще время, аж целых 18 минут наших. Поэтому поехали.
1: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений.
4: Погода.
5: Сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
6: Авторадио. Движение только вперед.
4: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
7: Позаботились и выбрали лучшее?
8: Да, в магазинах «Да».
7: Вода минеральная, природной газации «Нарзан». 1,5 литра за 89 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
9: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» — твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну что, дамы и господа, 3 часа, как и всегда, пролетели бодро, весело, ярко, музыкально и подарочно. За это вам отдельное спасибо, что вместе с нами просыпались и встречали очередной день. Каждому, кто написал, каждому, кто позвонил. Здорово, классно. Без вас это утро не было бы таким ярким. Ну и каждый будний день не был бы таким шикарным без авторадио. И у нас, дамы и господа, для вас большая премьера. Да, мы ее держали на финал. Теперь каждый вечер по выходным, а до них уже рукой подать, обещает быть еще ярче. Прям вот нужна, знаете, маска того человека, который занимается сваркой по металлу. Потому что нет-нет, да можно выжечь себе роговицы и ушки. Всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля, мы в очередной раз напоминаем, в Москве на ВТБ-арене состоится грандиозное музыкальное событие, а именно большая дискотека Авторадио. Мы, кстати, каждое утро с артистами, с участниками, со званием все общаемся. И там будут главные звезды нашей невероятной страны и споют главные хиты. Так вот, для тех, кто уже купил билет на главный танцпол этого лета, можно, знаете что, невероятно быстренько подготовиться.
3: Очень просто. Если вы собираетесь оказаться 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке Авторадио, разомнитесь в выходные, потому что ровно в 18.00, включая эфир Авторадио, а его выключать вообще не стоит, желательно максимальную громкость, отдыхаем. У нас стартует большая дискотека Авторадио. Что это такое? Это крутой микс ваших любимых хитов, невероятный, просто космический драйв и только положительные эмоции. Танцуем, обязательно подпеваем, приду проверю, отрываемся по полной, чтобы, знаете, уже 4 июля, уже на стадионе, на ВТБ-арене, показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться, устроить настоящий главный танцпол этого лета. И, пожалуйста, не забывайте, ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру, категория 12+.
2: На этом позвольте уже пойти, рассыпана канифоль, немножечко ее использовать и тоже пуститься в пляс, дабы музыки в нашем эфире достаточно, и наши коллеги этим вопросом займутся, чтобы ваше настроение всегда было на наивысшей планке. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем пока, ребята.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Подмосковье в многоквартирном доме прогремел взрыв. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Лобне сегодня утром прогремел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел на улице Калинина. Взрывной волной разрушило одно из перекрытий. Под завалами погибли 35-летний мужчина и его 32-летняя соседка. Всего госпитализированы 5 жильцов 2 квартир, 2 из них – дети. Жителей соседних подъездов временно эвакуировали, передает российская газета. Прокуратура уже начала проверку. Обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются. На месте работают оперативные службы и следствия.
3: Про сельское хозяйство.
2: Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, об этом пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на 4-е сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. 2 из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми. На базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции.
3: Про инициативы.
2: Сервисы аренды электросамокатов предложили включить в систему общественного транспорта. Идея в том, чтобы объединить кикшеринг с городскими маршрутами в единую цифровую платформу. Пассажиры смогут оплачивать поездки через транспортные приложения и в перспективе получить скидки при пересадке с автобуса на самокат. Однако эксперты смотрят на эту инициативу неоднозначно. Можно ли считать самокат общественным транспортом и что стоит за желанием арендных сервисов встроиться в городскую систему, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Ну, вообще, если смотреть, как говорится, в корень вопроса, самокат – это, конечно, не общественный транспорт ни в коем случае, потому что общественный транспорт, смысл его заключается в том, что может таким транспортом воспользоваться каждый. Конечно же, кикшеринговые компании мечтают именно все-таки приравнять этот транспорт к общественному, объясняя это тем, что многие пользуются электросамокатами как транспортом последней мили. Отчасти это действительно так и есть, но только лишь отчасти. Я всегда задаю вопрос, а зимой люди как выбираются, когда электросамокаты не предоставляются в аренду? Они не ездят на работу, судя по вашим объяснениям? Ответа не следует. Для кикшеринговых компаний это важно, приплюсовать к общественному транспорту, потому что чем больше дополнительных возможностей по пользованию, по оплате, по интеграции, тем больше клиентов, тем, соответственно,

0: соответственно, выше доход.
1: Сегодня сервисами кикшеринга пользуются более 25 миллионов человек. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 90 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
4: Реклама. Конфет.

Так может и не надо, если разлюбить не получается, то пусть то прекрасное теплое чувство напротив сохраняется у вас изнутри. Ну и в целом везде и всегда настраивайтесь на прямой эфир Авторадио. Мы тоже однозначно сближаем, это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников с этой минуты, страна, здравствуй. Спасибо, что везде и всегда остаетесь именно с нами.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Самару. Он снова принимает и выпускает самолеты. Ведомства заявили, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее сегодня аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Тамбова, Саратова и Пензы. ООН предупредила об угрозе глобального продовольственного кризиса. Он может возникнуть в течение полугода. Причина – проблемы с судоходством в Ормузском проливе. По мнению экономистов, удорожание энергоносителей и удобрений, уменьшение площадей посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. Эксперты призывают к срочному вмешательству в ситуацию правительства, международные финансовые организации и частный сектор. Сантуры для выгоревших проводят в глэмпинге Ярославской области. Туристам предлагают только спать, отдыхать в гамаках и гулять по лесу. Шеф-повара готовят ужины, после которых, как отмечается, легче заснуть. Гостей ждет убаюкивающий бокс, маска для сна, аромасаше, беруши и патчи. Утяжеленное одеяло, увлажнитель и блэкаут-шторы – тут вообще базовый минимум. Даже подушку можно выбрать под настроение. Лаванда для расслабления, мята для легкой прохлады, гречиха, чтобы шея сказала спасибо. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна. Переводы.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
5: СОС, прием.
6: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
12: Они работают на грани закона и беспредела.
11: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
15: Категория 16+.
16: Авторадио.

И одни из участников прекрасного дуэта «Дискотека Авария» зажигают в эфире Авторадио. И не сомневайтесь, «Дискотека Авария» также как следует зажжет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. 30 тысяч гостей, ну и, конечно же, главные звезды, главные хиты. Помимо «Дискотеки Аварии» выступит «Елка», Диана Арбенина, группа «Агата Кристи», Ульяна Караулова, Денис Клявер, «Калибри» и «Мавик». В общем, список артистов огромный, 30 тысяч, забитый стадион. Вот что мы хотим увидеть 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Естественно, это главный танцпол предстоящего лета, поэтому присоединяйтесь к нему, дорогие. Сайт Авторадио вам поможет это сделать. 12+ категория, в любой момент билеты доступны для вас, для ваших близких в частности. Поэтому, пожалуйста, большими компаниями со всех городов, хоть пароходами, хоть самолетами, ждем обязательно вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Ну и в данный момент эфир первого автомобиля

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах да.
5: Арбуз 1 килограмм за 109 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Реклама на «Авторадио».
0: 58 88 88.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Четвертый год подряд предприниматели со всей страны получают уникальный шанс громко заявить о себе в конкурсе «Знай наших». Его проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВПРФ. Задача конкурса – не просто найти талантливых производителей, а помочь им стать по-настоящему заметными. Прием заявок на новый четвертый сезон уже идет и продлится до 1 июня. Какую цель ставят перед собой организаторы, Авторадио рассказал главный стратег ВПРФ, заместитель директора направления «Новый бизнес ОСИ» Михаил Хомич.
2: Какая цель у конкурса «Знай наших»? Помогать успешным становиться еще более успешными. Многие бренды у нас потрясающие, классные, но их недостаточно знают. А они готовы масштабироваться и расти. И многие думают, ну вот, деньги нужны для этого. Деньги нужны, но гораздо важнее. Это то, чтобы тебя знали, любили. И если у тебя сильный бренд, то дальше и придут успехи в бизнесе.
1: Именно поэтому конкурс «Знай наших» делает ставку на продвижение отечественных предпринимателей. Победители получают доступ к инструментам, которые в стратегической перспективе могут оказаться ценнее грантов. Какие именно возможности открывает проект «Знай наших» и каким результатам приводит, поясняет Михаил Хомич.
2: Много историй успеха именно среди победителей, потому что они получают много пиара, продвижения, и на них обращены все прожекторы. Это наружная реклама, реклама на маркетплейсах, это участие в форумах, в том числе в международном питерском форуме, участие в деловых объединениях. Вот, например, Российский экспортный центр, поддержку при выходе на экспорт. Ну, то есть, это прям очень-очень-очень мощные инструменты поддержки. Все это не про деньги, это про то, чтобы сильных раскручивать, популяризировать и гордиться нашими предпринимателями.
1: Участвовать в конкурсе «Знай наших» могут малые и средние предприниматели, производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Главное нововведение этого сезона – отдельное технологическое направление «Знай технологических». Оно включает 16 номинаций. Подать заявку на участие в проекте могут команды, которые создают решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, высокопродуктивного сельского хозяйства, рассказал Михаил Хомич.
2: В этом году появляется технологическое направление. Это и технологии в еде, это и космические технологии, это зеленые технологии. В общем, все про технологии. Здесь нужно внимательно посмотреть на сайт. Всего таких новых номинаций больше 10, поэтому это главное отличие этого сезона – поддержка программы технологического лидерства.
1: Конкурс «Знай наших» – это один из самых эффективных социальных лифтов для малого и среднего бизнеса. Здесь сходятся амбициозные задачи, конкретные инструменты поддержки и реальные результаты. Если вы производите конкурентный продукт, если чувствуете в себе силы для масштабирования, пользуйтесь моментом. Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте знайнаших.оси.рф.
0: «Знай наших». Программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия и КНР подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала. Помимо этого, стороны заключили несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. В частности, были подписаны документы об укреплении взаимодействия в области атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и иных сферах. В общей сложности российской и китайской делегации завизировали 20 документов, из которых некоторые соглашения были заключены лидерами двух стран. В частности, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении сотрудничества и укреплении отношений России и Китая. Также была подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
1: Про транспорт.
4: Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, финансирование будет направлено на поддержку паромного сообщения уже в этом году. Мишустин отметил, что это позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст возможность выбирать оптимальные для себя маршруты и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.
1: Про ветеранов.
4: 137 ветеранов СВО из Калужской области с начала года прошли курс восстановления здоровья в реабилитационных центрах Социального фонда России. Программа оздоровления предусматривает оказание медпомощи демобилизованным или уволенным из силовых структур участникам СВО. Бойцам предоставляют путевки на санаторно-курортное лечение сроком до 21 дня. Также возможна специализированная реабилитация, длительность которой зависит от состояния здоровья. Подать заявку на предоставление услуги можно на портале госуслуг или через клиентскую службу регионального отделения Соцфонда России.
1: Про отдых.
4: Места для безопасного отдыха у воды назвали в Калуге. В перечне всего 3 позиции. Парк-отель «Лаврово-Песочня», специально оборудованный пляж в Андреевском карьере и парк «Мир» в районе Ячинского водохранилища. Остальные территории признаны непригодными для купания. В их числе территория на Оке у Гагаринского и Пучковского мостов, Воробьевской и Некрасовской переправ, район Кемс, пруды на Ольговке, Пуховские и Конищевские пруды и другие. Как отметили в Гуруправе, даже на официальных пляжах купание разрешено только в специально оборудованных местах, соответствующих требованиям безопасности.

0: Официальный курс доллара 71,29 рубля, курс евро 82,79 рубля.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
5: Авторадио. Номер один в России.
6: Движение.

Мы тоже с вами летим, только летим в сторону большой дискотеки «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты. Заполненный стадион до отказа, 30 тысяч человек, танцы, песни, веселье, попрыгать, запомнить этот главный танцпол предстоящего лета навсегда. Но это короткий план на предстоящее будущее. Владимир Пресняков, Анастасия, Егор Крид, Мэри Краймбери, Стас Михайлов, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин. Огромный список артистов и, конечно же, тысячи гостей. Поэтому приглашаем соседей, подруг, друзей, семьями. Приезжаем без проблем. 12+, категория, билеты круглосуточно на сайте «Авторадио» для каждого из вас и ваших близких. Так что 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай каждого из нас. Ну и в данный момент прямой эфир «Авторадио» является украшением. Словно

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Два человека погибли в Сызрани при атаке украинских беспилотников. Есть пострадавшие, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сообщил, что получившим ранение оказывается вся необходимая помощь. Других подробностей случившегося он не привел. Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе примерно 96 миллионов штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь прошлый год. Эксперты назвали получателей самых высоких зарплат в России. Лидерами рейтинга стали финансисты и специалисты нефтегазовой отрасли. В среднем они зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц. Также в перечень попали пилоты и программисты. В России вырос интерес к удаленке. Так, например, только в апреле более 2 миллионов соискателей указали в резюме, что рассматривают исключительно данный формат трудоустройства. Отмечается, что причина популярности довольно простая. Люди просто хотят достигнуть баланса между работой и личной жизнью. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Авторадио и Муз-ТВ

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Продолжая наслаждаться эфиром Авторадио, двигаемся исключительно вперед. И знаете, конечно же, мы двигаемся в сторону большой дискотеки Авторадио, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. И вот, пожалуйста, грядут очередные прекрасные выходные. Пожалуйста, можете в такси слушать Авторадио, можете в личном автомобиле. Кто-то будет на шашлыках, кто-то будет отдыхать на природе, кто-то будет действительно работать. Ну, в общем, всех, все по-разному, да? Но зажигать мы имеем право. Тем более, у нас состоялась премьера, прекрасная премьера. Теперь большая дискотека Авторадио гремит каждый выходной в эфире в нашем прямом 18 часов, поэтому включаем нас и наслаждаемся крутым миксом любимых хитов. Там будет и драйв, будут положительные эмоции, танцевать, в общем, будем каждый уикенд, предвкушая, да, репетируя нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Поэтому выходные совсем не за горами, ощущайте их и готовьтесь танцевать по полной. Иван Прудников в студии, страна, здравствуй, спасибо, что ты здесь.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 12.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Бурятии река затопила жилые дома. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: В Закаменском районе Бурятии река Арангой вышла из берегов и затопила село Утата. Причиной стали проливные дожди. Местные власти ввели режим повышенной готовности, об этом сообщает газета «Ру». Жители публикуют кадры, на которых видно, как вода быстро разливается, ломает забор и захватывает придомовые территории. Прокуратура уже организовала проверку, на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Информации о жертвах пока не поступало, власти оценивают ущерб и решают вопрос. Вопрос о временном размещении людей, чьи дома оказались подтоплены. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди могут продолжиться. Жители просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
0: Про автомобили.
2: Рынок подержанных автомобилей в России заметно оживился. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Среди марок лидирует отечественная «Лада». Было продано более 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Toyota», «Kia», «Hyundai» и «Volkswagen». В модельном рейтинге первое место заняла «Лада 208». Всего с начала года в стране было продано почти 2 миллиона подержанных машин. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Напомню, средняя стоимость новой машины сейчас составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. Тенденция сохраняется уже несколько месяцев. Аналитики ожидают продолжения роста и в летний период.
0: Про штрафы.
2: Россияне могут получить штраф за украшение дворовых клуб старыми покрышками или бутылками. Об этом предупредили в коллегии адвокатов Москвы. Там пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности. Они выделяют вещества, вредные для почвы и атмосферы. По закону использовать их для декора запрещено. Физическим лицам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 3 тысяч. Что касается должностных лиц, то их будут наказывать строго. От 10 до 30 тысяч рублей, об этом пишет «Москва-24». Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 81 рубль 98 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 61 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 122 тысячи рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей.

0: «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: пожалуйста, правильных эмоций скорее добавим в прямой эфир. Но сейчас одна фраза. Мама Люба может принести любому из вас 61 тысячу рублей из банка, учитывая, что наш партнер все удвоит. 122 тысячи за одну прозвучавшую песню. Дамы и господа, леди и джентльмены, банк, пора срывать.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются, тем более для Авторадио нет ничего невозможного. Мы приближаем заветные моменты вместе с нашим генеральным партнером Озонбанк, второй сезон. А здесь, ну вот, пожалуйста, второй суперфинал из пяти не за горами, четвертый день июня. Мы уже тебя чувствуем, мы уже тебя ощущаем. Плюс, естественно, вы же понимаете, что будет еще дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера, но действительно должен быть порядок. Идем от шажочка к шажочку. Деньги на ежедневной основе. В четвертый день июня врываемся. 4 июня ваша мечта становится реальностью. Красота. Что для этого? Для этого, конечно же, сайт Авторадио. Простые действия по замене гудка в мобильном на наш фирменный гимн могут вас очень и очень осчастливить. И удобный сервис вам, собственно, параллельно и предложит поделиться этой заветной мечтой. Кто-то о путешествиях, кто-то о роли в кино, кто-то, может, в космос хочет отправиться. В общем, вариантов масса. У каждого мечты свои. Поэтому вы рассказываете, мы даем возможность побеждать. Авторадио дает возможность побеждать. Ну что? Четвертый день июня все равно на своем месте. Когда такой банк собрался, я имею право так говорить. Мы сейчас сыграем на 122 тысячи рублей. Это деньжище. Рулетка, подскажи, пожалуйста, с кем мы сейчас будем играть? Итак, рулетка остановлена. У нас на связи Воронежская область. Надеюсь, у нас на связи Ольга. Вижу мечту Ольги. Хочу двухкомнатную квартиру в Воронеже. Опять же. Как вы знаете, Авторадио за свою историю разыграл уже 4 квартиры. Возможно, пятая юбилейная квартира в Воронеже Ольге и достанется, но для этого есть суперфиналы. Сейчас, как я сказал, есть 122 тысячи рублей в сумме. Ох, Ольга, не подведите. Надеюсь, гимн Авторадио звучит. Надеюсь, вы сейчас услышали, что мы обращаемся к вам. Узнали свою мечту, узнали имя и ждете этот заветный звоночек. Так, гимн Авторадио есть. Алло, Ольга, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Ольга. Алло. Ольга, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Ольга. Ну, я так понимаю, что в данном случае, возможно, нас с вами подводит связь, поэтому я, в принципе, да, своим долгом здесь сейчас мы с вами традиционно в полной тишине этим и займемся. Итак. Ну, гимн Авторадио был. Уже хорошо, да, за гимн Авторадио деньги будут отправлены. Если сейчас нам с Ольгой не удастся пообщаться, ну, тогда уж действительно ничего сделать не смогу. Так.
2: Да кто это?
0: Это прямой эфир Авторадио, это игра «Много денег», это счастливый сезон. Ольга, здравствуйте, нас сейчас вся страна слушает.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Чего кричите на меня? Я испугался. Очень приятно, Иван Прудников, будем знакомы.
2: Будем знакомы. Очень приятно.
0: Вот теперь вот, видите, вот, сразу, видите, вначале где-то настроение сразу меняется, это хорошо. Ольга, я вижу, что хотите двухкомнатную квартиру в Воронеже, все правильно?
2: Все правильно.
0: Все правильно. Расширять хотите жилплощадь или просто еще одна квартира нужна, да, может быть, детям, внукам? Куда
2: да, хочу квартиру подарить дочке.
0: Подарить дочке, детям. Ну вот, видите, ощущается. Благое дело ваше, Ольга. И действительно, в любом из суперфиналов, которых еще впереди более чем достаточно, у вас есть такая возможность победить. Возможно, 4 июня это случится. Мы будем за вас болеть. Ольга, а сейчас у меня простой к вам вопрос. А вы можете назвать прозвучавшую песню сейчас, которая была в эфире Авторадио?
2: «Мама Люба, давай».
0: «Мама Люба, давай». Ну, действительно, так и было. Ольга, 122 тысячи ваши, я поздравляю. А как, получается, вы слышали сейчас по композицию, которая прозвучала, а то, что я обращаюсь во время эфира к вам, вы как-то упустили, да?
2: Так пропустили.
0: Ну как нет, я говорю, когда я к вам обращался, мне просто изначально, мне показалось, что вы не слушали эфир, но вы песню называете, действительно
2: мне
0: вы слушали.
2: Мне просто связь пропала куда-то, и я не пойму, что делать. Я поняла, что вы звоните, и просто напугалась даже.
0: Не надо бояться, Ольга, тем более 122 тысячи в сумме, это тоже, да это крутая победа. Конечно, это крутая победа.
2: Ой, да есть куда потратить. О. У меня и внуки, и правнуки, и дети, и все. Есть куда потратить.
0: Есть куда потратить. И это прекрасно. Есть. Ольга, да, искренне.
2: Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья.
0: И вам огромное спасибо, Ольга. И за доброе слово, конечно же, огромное вам спасибо. Ну что же, банк в 61 тысячу рублей сорван. Тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет в сумме 122 тысячи. Ольга, давайте еще раз вот от меня просто персональные здесь аплодисменты. В студии традиционно, естественно, мы должны сейчас рулетку запустить. На этой прекрасной праздничной ноте я говорю, что в банке стартовая сумма в 5 тысяч рублей. Камень с души, знаете, из-за чего? Из-за того, что перезвонил. Молодец, Ваня. Двигаемся далее, вперед, в четвертый день июня. Не забывайте, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Ну, сказано действительно много. Что делать, вы знаете. Пожалуйста, все в прямом эфире, без фальши, без купюр. Все по-настоящему. Все для вас. Поэтому присоединяйтесь, и победы придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
6: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
9: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. С начала года 10 детей в Подмосковье пострадали при выпадении из окон. 7 из них выпали со второго этажа. Как пишет агентство «Москва», травмы, полученные даже при падении со сравнительно небольшой высоты, могут быть тяжелыми и привести к инвалидности. Эксперты призывают взрослых установить блокираторы и замки на окна. Также советуют открывать окна только в режиме проветривания, верхнее положение. Кроме того, следует убрать от подоконника стулья, табуреты и диваны. Еще важно не оставлять детей без присмотра в комнате с открытым окном даже на минуточку. В Индонезии в провинции Восточная Ява произошло 4 извержения вулкана. Жителям близлежащих районов, а также туристам запретили приближаться к кратеру в радиусе 5 километров, так как существует риск выбрасывания вулканом раскаленных камней. Также спасательные службы предупредили население о риске схода лавы, образования горящих облаков и селевых потоков вдоль русел рек. Совсем недавно Авторадио осчастливило еще одну слушательницу. Сегодня в игре «Много денег» разыграли крупную сумму – 122 тысячи рублей. Выиграла 75-летняя Ольга Ивановна Безручка из Воронежской области. Она внимательно слушала эфиры и правильно назвала песню, звучавшую в момент розыгрыша. А я напомню, что игра «Много денег» «Счастливый сезон» продолжается, и у каждого из вас есть шанс на победу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения – и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Муз-ТВ приглашает.
16: 6 июня.
15: Москва.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
16: Движение.
15: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: Авторадио.

Да все в жизни есть, есть и счастье, и любовь. Нужно это видеть, чувствовать, понимать. И, конечно же, в мире есть энергия, танцы, веселье, праздник. Это все, конечно же, про большую дискотеку «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Дамы и господа, леди и джентльмены, надеюсь, вы успеваете приобретать билеты. В целом, я понимаю, что лето — сезон отпусков, но вот, конечно, хочется, чтобы вы 4 день июля подарили именно нам и огромным 30-тысячным стадионом танцевали все вместе. Владимир Пресняков, Мэри Краймбери в этом поможет. Егор Крид, Анастасия, Стас Михайлов, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин, главные звезды, главные хиты, возвращение авторадио в стадионный формат. 12+ категория, и для того, чтобы 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена, конечно же, на сайт авторадио за билетами обязательно отправляйтесь. Мы ждем всех и каждого. Ну и в данный момент пожелаем вам прекрасного настроения, можем капельку расслабиться, по крайней мере, музыка к этому подталкивает. Звук покончил.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 30 градусов. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 19 градусов и днем до 28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
11: На Зерновой 15D.
10: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
11: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
12: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
13: Подробности на Зерновой 15D.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
16: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
17: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
18: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
19: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
20: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
23: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.

Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Рубль стал лучшей валютой мира в этом квартале.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста. Об этом пишет Bloomberg. Курс рубля опустился ниже 72 рублей за доллар. Это самый высокий уровень с февраля 23-го. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными рыночными прогнозами, предсказывавшими девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной. По словам экспертов, укрепление происходит из-за возросших цен на нефть на Ближнем Востоке, притока валютной экспортной выручки. Этому также способствует снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка, которая повышает спрос на рублевые активы.
1: Про бизнес.
4: Конфликт США, Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. Сумма ущерба продолжает расти, об этом пишет Reuters. Агентство проанализировало информацию компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии. 279 назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за господдержкой.
1: Про алкоголь.
4: Завод по производству нелегального алкоголя накрыли в Калуге. Сотрудники регионального УФСБ Росгвардии задержали 6 мужчин, выходцев из Северной Осетии, в возрасте от 33 до 39 лет. По указке куратора они прибыли в наш город и устроили из арендованного склада завод по производству нелегального спиртного. С марта по май этого года бутлегеры смешивали этиловый спирт с водой и ароматизаторами, после чего разливали в стеклянные емкости для дальнейшей реализации. Во время обыска с завода изъяли более 223 тысяч бутылок с напитками сомнительного качества, оклеенных этикетками с товарными знаками известных производителей водки и коньяка. Все они были без акцизных марок, рыночная стоимость всей партии составляет около 90 миллионов рублей. Расследование продолжается.
1: Про отдых.
4: Места для безопасного отдыха у воды назвали в Калуге. В перечне всего 3 позиции. Парк-отель «Лаврово-Песочня», специально оборудованный пляж в Андреевском карьере и парк «Мир» в районе Ячинского водохранилища. Остальные территории признаны непригодными для купания. В их числе территория на Оке у Гагаринского и Пучковского мостов, Воробьевской и Некрасовской переправ, район Кемс, пруды на Ольговке, Пуховские и Конищевские пруды и другие. Как отметили в Гуруправе, даже на официальных пляжах купание разрешено только в специально оборудованных местах, соответствующих требованиям безопасности. Официальный курс доллара – 71 рубль 29 копеек, курс евро – 82 рубля 79 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Можно ли иногда поностальгировать? Да можно, конечно, но уже после, чтобы ностальгия была приятной. Для начала давайте 4 июля все вместе дружно отправимся на стадион ВТБ-арена, где соберутся 30 тысяч гостей. Конечно же, главные звезды споют главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртухова, Хабиб, Денис Клявер. Можно список продолжать. Но зачем, если лучше лично оказаться в эпицентре событий, в гуще стадиона, и 30 тысяч поющих, танцующих людей должны действительно запомнить надолго. Так что это главный летний танцпол страны. Это возвращение авторадио в стадионный формат, который пропускать не представляется возможным. Билеты, естественно, круглосуточно доступны на нашем сайте. 12+ категория. Так что 4 день июля. Стадион ВТБ-арена. Встречай каждого из нас. Ну и в данный момент эфир авторадио, надеюсь, не позволяет скучать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
4: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
9: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград», автомобильное сердце Калуги.
14: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
0: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Учеников школы под Севастополем после обрушения балкона перевели на дистант. Об этом рассказали в правительстве региона. К слову, учебный год в дистанционном формате завершат все классы. Напомню, обрушение балкона в школе номер 13 в поселке Кача произошло накануне. Травмы разной степени тяжести получили 9 учащихся. Все они были госпитализированы. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Здание было капитально отремонтировано. В прошлом году после ЧП заведено 2 уголовных дела по статьям халатности, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Водители такси и авторикш начали трехдневную забастовку в Дели. Они требуют пересмотра тарифов на фоне роста цен на топливо, который произошел из-за кризиса на Ближнем Востоке. Участники манифестации заявили, что тарифы на такси и авторикши не пересматривались почти 15 лет, несмотря на неоднократное повышение цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ. Ученые узнали, сколько нужно заниматься спортом, чтобы продлить жизнь. Оказалось, что потеть в зале часами не обязательно. Согласно итогам исследования, достаточно посвящать физическим упражнениям всего 20 минут. Однако есть нюанс – тренировки должны быть ежедневными. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь? Не пропадешь деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Взять в оборот.
2: Все просчитать.
1: Первыми бить.
2: Пленных не брать.
3: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва. Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Масло традиционное, Экомилк, 82,5%. 160 грамм за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
10: Застройщик АОСО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
11: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
12: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
18: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
19: На Зерновой 15D.
18: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
19: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
20: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
21: Подробности на Зерновой 15D.
22: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
23: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
0: Реклама на Авторадио.
24: 58-88-88.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. За использование пауэрбэнка в самолете можно получить крупный штраф. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Пассажирам грозят серьезные денежные взыскания, если они решат воспользоваться внешним аккумулятором во время авиаперелета. Сумма наказания достигает 1 миллиона рублей. Беспрепятственно пронести на борт можно лишь зарядное устройство емкостью до 100 ватт. Приборы от 100 и до 160 потребуют отдельного одобрения от перевозчика. Пауэрбэнки с большей мощностью брать с собой запретили. Если параметры внешнего аккумулятора не ясны, вещи рискуют остаться в аэропорту. В салонах пауэрбэнк обязан быть полностью отключенным. Подсоединять к нему смартфоны, планшеты и ноутбуки нельзя. В экстренной ситуации из-за несоблюдения этих требований пилот может принять решение о внеплановом приземлении. Тогда затраты на такую посадку лягут на плечи нарушителя и составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
2: Про экзамены.
1: Устный экзамен по истории в 9 классах, который ведут с 28 года, планируют проводить в феврале. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному государственному экзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется, об этом пишет Интерфакс. Музаев уточнил, что испытание для 9-классников будет проходить в формате живого собеседования. И в продолжении темы. На едином госэкзамене по физике и химии в будущем может появиться практическая часть с использованием лабораторного оборудования. Такую модель апробирует Рособорнадзор, об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев во время горячей линии по итоговой аттестации. По его словам, специалисты уже приступили к первым подходам и пока тестируют модель. Рассматривается несколько вариантов реализации проекта, об этом пишет Москва-24. При этом Музаев заверил, что нынешних выпускников и девятиклассников, которые будут сдавать экзамены в ближайшие 2 года, нововведений не коснется.
2: Про школу.
1: В школах Тульской области ученикам запретили носить одежду с надписями на иностранных языках. Нововведение объяснили профилактикой радикализации пропаганды асоциальных идей. Такой документ появился на сайте школы №1 города Кедрового, сообщает московский комсомолец. Аналогичные меры уже ввели в школе села Моряковский Затон. Теперь школьники должны приходить на занятия в одежде без любых иностранных текстов и символов.
2: Про природу.
1: В ближайшие 10 лет климат в России заметно изменится. Особенно это коснется Арктики. Об этом заявил глава Росгидрометра Игорь Шумаков. По его словам, в российской Арктике потепление идет гораздо быстрее, чем в арктических зонах других стран. Причины такого ускорения таяния пока точно не установлены. Однако специалист предположил, что дело в антропогенном факторе. Протяженность арктической береговой линии у России самая большая, и активность населения на ней выше, чем у соседей. Шумаков также предупредил, что в ближайшие годы россиянам стоит готовиться к большому числу погодных аномалий. Официальный курс доллара по данным Центрального банка России на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 81 рубль 98 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Звоню вам, побеспокоить хочу. Олеся Соболева у микрофона, авторадио звучит в вашем приемнике. И я приглашаю каждого из вас на большую дискотеку авторадио. Говорю, и дух захватывает. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена. А на сцене главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. И все это для нас с вами. 30 тысяч человек в зрительном зале на главном танцполе этого лета. Там вы точно должны побывать. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места, приглашайте своих любимых и будем вместе танцевать на большой дискотеке авторадио в самый разгар этого лета. 4 июля. До встречи на стадионе ВТБ-арена.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Китае указали на готовность наращивать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Речь в том числе о газопроводе «Сила Сибири». С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее с официальным визитом в Китае находился Владимир Путин. Накануне прошли переговоры с участием президентов двух стран. По итогам встреч было принято и подписано 42 документа. Мошенники при помощи искусственного интеллекта создают фальшивое видео с известными людьми и официальными лицами. Как пишет РИА Новости, дипфейки неотличимы от реальных записей с участием чиновников или знаменитостей. Такие видео позволяют им рассказывать гражданам о несуществующих государственных выплатах, лотереях, а также акциях. Схема включает рассылку сообщений о специальных выплатах семьям с детьми. Для доступа к этим средствам жертв направляют в мессенджер или на фишинговый сайт, который внешне неотличим от портала Google. Услуги. Там человек лишается всех средств при вводе персональных данных, а также своих банковских реквизитов. Социологи спросили у девушек, что именно их цепляет в парнях. Большинство участниц опроса признали, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса. Также симпатию вызывают грамотная речь, взгляд и смех спутника. К слову, внешность оказалась в самом конце списка. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы CoronaPay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы CoronaPay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 6937.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
11: Авторадио.

Так и хочется возразить каждому слову этой песни. Лето у нас еще и даже и не началось, но мы к нему вовсю готовимся. Прощай, Алиса. Привет, Олеся. Олеся Соболева у микрофона. И мы с вами очень скоро встретимся на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-арена 4 июля, в самый разгар лета. А пока же по выходным будем к этому шоу готовиться. С 6 до 9 вечера в эфире Авторадио крутой микс ваших любимых хитов, так что делайте громче и танцуйте в преддверии большой дискотеки Авторадио. Вспоминайте свои коронные движения, не забудьте приобрести билеты на сайте Авторадио.ру, все подробности, категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. Соберем целый стадион, 30 тысяч зрителей, то есть вас. Ждем в гости, приезжайте в Москву, потанцуем, ну а в эти выходные порепетируем, кто что умеет, собственно, и зарядим друг друга отличным настроением.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Стоит своих денег?
6: Да, в магазинах да.
5: Сыр полутвердый, классический Брест-Литовск, 45%, 200 грамм со 189 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Минпросвещение введет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, а также замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, то такой оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года.
1: Про ипотеку.
0: Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. В частности, обсуждается повышение ставки для некоторых заемщиков. Речь идет о случаях, когда второй родитель уже воспользовался льготным кредитом, а также когда родители не состоят в браке и не живут по одному адресу с ребенком. Сейчас семейная ипотека остается одной из главных льготных программ на рынке жилья. Она действует до 2030 года, однако правила по ней уже менялись. Например, с февраля семья с ребенком может получить кредит под 6% только один раз, а со заемщиками должны быть оба супруга. Подробнее о том, почему теперь снова обсуждают ограничения, Авторадио объяснила член Комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева.
2: Наше правительство очень долгое время субсидировало все слои населения, да, то есть под семейную ипотеку, под ипотеку с господдержкой. Брали, называется, все, кто хотел. Тем самым разогнали стоимость квадратного метра. И теперь купить недвижимость обычной нормальной российской семье достаточно сложно, потому что квадратный метр вырос несоизмеримо с теми доходами, которые семья получает. Поэтому государство сейчас стремится оставить вот эту субсидируемую ипотеку, самую нашу главную семейную, для семей с детьми. Не в официальном браке, это логично, которые живут вместе и нуждаются только в одном единственном жилье. А вот повышение ставки для несостоящих в браке и не прописанных вместе с ребенком вот закрывает эту схему, когда родители формально разводились или принципиально не регистрировали отношения с той же самой целью, чтобы получить две льготные ипотеки.
0: По мнению эксперта, такие изменения могут снизить нагрузку на бюджет и сделать программу более адресной. Минстрой в целом поддерживает идею, однако считает, что новые правила не должны касаться уже выданных кредитов.
1: Про Авторадио.
0: Этим летом Авторадио соберет всех на одном из самых ярких событий сезона – грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды споют свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки, любимые хиты и настоящий драйв на главном танцполе этого лета. Успейте занять свое место, и большая дискотека Авторадио станет одним из самых ярких воспоминаний сезона. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: А ведь где-то госпожа Юлианна Караулова права, всего ничего. И второй суперфинал нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон в самом разгаре, а мы все ближе к исполнению вашего желания. Но обо всем по порядку, делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Приветствую вас в эфире. Олеся Соболева у микрофона. Наш счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио продолжается. С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы делаем вас богаче. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей. И исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний в этом сезоне станут реальностью. 4 июня, между прочим, у нас второй суперфинал. Так что приготовьтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно. Эфир всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним и спросим, а что за песня только что звучала. И в случае верного ответа будет исполнена ваша мечта. Пока же мы движемся в направлении суперфинала, играем на деньги. В банке сейчас 5000 рублей. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш. 10 тысяч рублей. Да прямо сейчас. А вот кому, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбрала номер 7338, последние цифры, префикс 937. Зовут нашего игрока Олег, живет он в Саратовской области и мечтает об отдыхе на Мальдивах, да вдвоем с любимой женою. Классная мечта, очень романтичная, всем нам нужно отдохнуть. Но вам, Олег, и вашей жене, да на Мальдивах, кажется, нужнее. Мы с удовольствием отправим вас отдыхать, но если 4 июня все случится, то отправим, то все будет. А пока же давайте-ка мы позвоним Олегу в Саратовскую область, спросим у него про мечту подробнее и денег еще отдадим. Набрали номер, ждем гимн Авторадио, с него начинаются первые деньги. Как только услышим, 3000 рублей вручаем Олегу из Саратовской области. Забирайте, деньги ваши. Но готовы отдать весь банк, если назовете песню. Олег, берите трубку. Понимаю, день рабочий. Может быть, заняты чем-то суперважным. Алло. Алло.
2: В данный момент абонент не может принять звонок.
0: Уж поняли.
2: Звоните, пожалуйста, позже. Или оставьте сообщение после сигнала.
0: Мы, конечно, позвоним позже Олегу, 4 июня, может быть. А может быть и раньше, а может быть и еще позже. Это как решит наша авторадио-рулетка. В любом случае, Олег, мы знаем, что вы с нами, что вы в игре. Вашу мечту мы готовы исполнить и отправить вас с женою на Мальдивы. В общем, 4 июня второй суперфинал. Будьте, пожалуйста, Олег, внимательнее, свободнее и как-то... Пусть у вас будет этот день нерабочий, а день исполнения вашей мечты. Поздравляем с выигрышем. 3000 рублей за гимн Авторадио ваши. Генеральный партнер «Озонбанк» удваивает эту сумму. И совсем скоро вы получите 6000 рублей на карту «Озонбанка». Игра для вас, Олег, продолжается, да и для всех остальных. Мы запускаем авторадио-рулетку. С этой секунды 7000 рублей в банке. Готовы с ними расстаться? А вы готовы их заполучить? Тогда делайте громче Авторадио. Все подробности на нашем сайте. 5 суперфиналов у нас в этом сезоне. А под Новый год еще и 6-й намечается. И вот в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Роспотребнадзоре сообщили о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере в Башкирии. Состояние 16 школьников удовлетворительное. Остальные находятся под наблюдением. В Республиканском отделе Следственного комитета заявили, что возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, идею одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней зарплаты по области. Максимальная выплата составит почти 46 тысяч рублей при рождении ребенка женщины до 24 лет. Врачи призвали не пить больше одной чашки кофе в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в жаркую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты советуют временно полностью отказаться от этого напитка. Рекомендации озвучены на фоне аномальной жары в российской столице, которая продлится примерно до субботы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
0: Авторадио. Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна по Уимблком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
0: Подробнее на t2.ru.
2: Авторадио и Муз-ТВ.

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
2: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
3: Надо прыгать.
4: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
0: Пропасть в кино с 28 мая. 16+. Авторадио.

Я даже скрывать не буду. Очень жду лета, очень жду встречи с вами. И здорово, что все это случится 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Мы собираем стадион ВТБ-арену, чтобы вместе с вами потанцевать. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. На одной сцене Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. И вы, конечно же, в зрительном зале 30 тысяч гостей танцуют под любимые хиты с любимыми артистами вместе, подпевают. Но это ли не праздник? Конечно же. Поэтому не пропустите билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Жду это событие и параллельно еще и работаю вместе с вами.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Рубль

0: Также способствует снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка, которая повышает спрос на рублевые активы.
1: Про железную дорогу.
0: В сентябре будет запущена продажа билетов на электричке с проверкой личности через мессенджер Макс. Об этом сообщили в компании РЖД. По словам главы компании, воспользоваться данной услугой смогут свыше 20 миллионов льготников. Помимо этого, сообщается, что компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии. Это тестирование проводится на трех направлениях: Москва-Иваново, Москва-Кострома и Москва-Нижний Новгород.
1: Про туризм.
0: Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и Россия. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. 60-дневный безвиз действовал с 2024 года, изначально задумывался для стимулирования туризма, теперь же Бангкок решил вернуть контроль. Туристам советуют заранее уточнять правила въезда перед поездкой, закладывать время на возможное оформление визы.
1: Про безопасность.
0: Служба внешней разведки России предупредила о подготовке новых диверсий со стороны Украины на территории нашей страны. В связи с этим бдительность стоит проявлять и простым гражданам. Диверсанты часто выделяются на фоне мирных жителей. Чаще всего они могут выдать себя необычным поведением, акцентом, странной одеждой. Подозрения могут вызвать незнакомые вам люди, которые нервно закупают в больших объемах еду или другое продовольствие, странно ведут себя в лесу, занимаются съемкой стратегически значимых объектов, проникают в заброшенные здания и помещения. Об этих и других фактах стоит сообщать по телефону 112 или в специальном приложении экстренных служб. Официальный курс доллара – 71 рубль 29 копеек, курс евро – 82 рубля 79 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Авторадио. Номер один в России.

Потихонечку прощаемся с морем работы, завершаем эту неделю вместе, конечно же, Олеся Соболева у микрофона, авторадио звучит в вашем приемнике, настроение просто выше гор. Ну а будет еще лучше, мы же стараемся, вы в том числе, и вместе мы движемся в сторону большой дискотеки авторадио 4 июля. Встречаемся на стадионе ВТБ-арена, 30 тысяч

0: Зрители в одном месте танцуют, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Но это самое настоящее событие, которое нельзя пропустить. Занимайте лучшие места, билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+, и встречаемся на главном танцполе лета. И танцуем, и подпеваем, и радуемся, и наслаждаемся летом вместе с Авторадио на большой дискотеке.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Пропавшую в Тульской области 3-летнюю девочку нашли живой. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявили, что ребенок пропал накануне в рабочем поселке Дубна. На месте был развернут оперативный штаб. Поиски проходили совместно с полицией, представителями Следственного комитета и МЧС. Подростки могут работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Как пишет газета «РУ», официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. При этом законом запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных или опасных производствах. На юге России в ближайшие дни сохранится крайне неустойчивая погода. Ожидаются ливни, грозы, грады и сильные порывы ветра примерно до 25 метров в секунду, а в горных районах лавинная опасность. Сегодня непогода придет в Крым, Северную Осетию, Дагестан. Аналогичная ситуация складывается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В Кабардино-Балкарии на высотах выше 2000 метров возможен сход лавин. К этой минуте вся информация следующего. Выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 6937.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
13: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: Фильм Гая Ричи.
15: Есть два варианта развития сюжета.
16: Джентльменский или пацанский.
17: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
18: Они работают на грани закона и беспредела.
19: «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
11: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
14: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
11: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
11: Авторадио.

0: день.
1: А у нас с вами, между прочим, предпоследняя пара выходных весенних. Завершается май 21. Сегодня, ну, как будто бы еще 10 дней, да? Как будто бы и нет смысла грустить. Ничего не кончается. Но впереди все же выходные. Мы придумали проводить их не просто, а активно. Ведь впереди у нас большая дискотека «Авторадио». Мы вовсю к ней готовимся. 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем под главные хиты, которые исполняют главные звезды. Но до этого времени мы репетируем все выходные напролет. С 6 до 9 вечера в эфире «Авторадио». Микс любимых хитов. Невероятнейший драйв и только классные эмоции. Так что танцуем, подпеваем и отрываемся по полной. И так каждые выходные. В субботу и в воскресенье с 18 до 21. Делайте громче главное автомобильное радио страны. Да можно прямо сейчас. Чего уж стесняться. Четверг у нас тоже уже завершается, как и рабочая неделя. Давайте-ка добьем все дела, чтобы в выходные нас никто не отвлекал. Алиса Соболева у микрофона.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Китай продлит безвизовый режим с Россией.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР. Нынешнее соглашение о безвизе действует до 14 сентября 2026. Находиться в Китае без визы можно будет также не более 30 дней. Во время переговоров Владимир Путин уже анонсировал продление взаимного безвиза с Китаем.
1: Про интернет.
4: РЖД, российская аэрокосмическая компания, бюро 1440 утвердили план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». Тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся до конца 27-го. Специальным оборудованием планируется оснастить 135 поездов, в числе которых «Сапсан» Москва-Санкт-Петербург, «Ласточка» Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Санкт-Петербург-Валдай, Санкт-Петербург-Псков и другие. В них разместят специализированные абонентские терминалы, которые обеспечат широкополосный доступ. Вопрос отсутствия интернета в поездах и самолетах неоднократно поднимался в последние годы. Особенно актуальной эта тема стала в прошлом году, когда регионы России начали сталкиваться с ограничениями мобильного интернета из-за атак.

0: Калужане стали меньше пить. Регион вошел в группу, где потребление алкоголя находится на умеренном уровне от 2 до 4 литров в год. В среднем по России показатель потребления алкогольных напитков составляет около 8 литров чистого спирта на человека в год. Меньше всего выпивают в республиках Северного Кавказа, а больше всего в Чукотском, Еврейском и Ненецком автономных округах. Там среднероссийский показатель превышен почти в 2 раза. За 10 лет потребление алкоголя в России снизилось на 24%. По данным «Известий», Калужская область только за прошлый год сократила потребление алкоголя более чем на 26%, то есть больше, чем вся Россия за 10 лет. Официальный курс доллара – 71 рубль 29 копеек, курс евро – 82 рубля 79 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.
4: Авторадио.

Голова не болит у тех, кто привык все делать заранее. Полтора месяца остается до главного события этого лета. Большая дискотека Авторадио случится с нами 4 июля. Каждого из вас мы приглашаем на стадион, на ВТБ-арену вместе потанцевать. Главные звезды исполнят свои главные хиты. На одной сцене Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мария.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8 49 42 5 7 единица.

0: Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
9: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте www.vtb.ru/автокредиты/банк-втб.ру.
10: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
11: Застройщик АОСа «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Местный житель вступил в переписку с представителем службы безопасности Украины. Затем он получил от куратора задание собрать данные о размещении военной техники и оборонительных сооружений. В течение 2024 года крымчанин проводил фото и видеосъемку военных самолетов и передавал представителю иностранного государства. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. Как пишет РИА Новости, наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может свидетельствовать о том, что женщины все чаще обращаются за помощью в вопросах репродукции, что может способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. Сегодня Россия отмечает День полярника. Праздник учредили только в 2013 году, но история освоения Арктики и Антарктики ведет свой учет, счет уже более 200 лет. Об этом напоминает телеканал 360. Праздник отмечают 21 мая, потому что в этот день в 1937 году летчик Михаил Водопьянов на самолете впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса. При посадке экипаж впервые и успешно применил тормозной парашют. Борт доставил группу первой дрейфующей станции «Северный полюс». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.vitalta.ru.
4: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rex. Кроссоверы Торес, Гаранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Выгода и вкус?
4: Да, в магазинах да.
3: Лопатка свиная, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на market-da.ru.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе. ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
6: СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
17: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
18: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
19: На Зерновой 15D.
18: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
19: Колесо.ру – это не только про продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
20: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
21: Подробности на Зерновой 15D.
0: Реклама на Авторадио.
22: 58 88 88.
0: Музыка

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица России, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Введение платы за международный трафик могут отложить. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В России могут отложить введение доплаты за большой объем международного трафика в мобильных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. По данным издания, такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, а потом срок сдвинули на 1 июня. Теперь, по словам источников РБК, запуск могут перенести на осень. Один из собеседников издания говорит, что окончательное решение примут после выборов в Госдуму. Напомню, они назначены на сентябрь этого года. При этом ранее глава Минцифры Максуд Шадаев подчеркивал, что ведомство категорически против введения ответственности за использование VPN.
3: Про транспорт.
2: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что такая мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить план строительства инфраструктуры для такого транспорта.
3: Про выпускников.
2: Учебный год подходит к концу, и во многих школах уже готовятся к выпускным. Сейчас такие праздники все чаще устраивают не только для старших классов, но и после средней и даже начальной школы. При этом раньше выпускные часто проходили гораздо скромнее. По данным опроса, 35% россиян отмечали их в школьной столовой. Еще 19% в кафе или ресторане. 11% вспоминают выпускной на природе, а 5% – прогулку на теплоходе. При этом почти четверть участников опроса рассказали, что у них выпускного не было вообще. О том, какими будут такие праздники в этом году, Авторадио рассказал ведущий и основатель ивент-агентства «Ксанди» Александр Дегтярев.
4: Мы, скорее всего, просто увидим не сокращение спроса, а изменение самого формата мероприятия. Как уже всем понятно, выпускной он давно перестал быть просто банкетом в школьной столовой. Сейчас это полноценное событие со своей концепцией, со своим сценарием, эмоциями. При этом родители, конечно, они стали намного внимательнее относиться к бюджету. Как мы все понимаем, из-за роста расходов все семьи, они внимательно начинают считать деньги, это нормально. Поэтому часть таких заказчиков, они выбирают более компактные и гибкие форматы вместо каких-то грандиозных масштабных банкетов. Но это совершенно не означает отказ от праздника. Ни в коем случае люди, они скорее перераспределяют бюджет, да, чем отменяют выпускной. Но а дети, что дети? Дети, конечно же, они хотят не просто застолье, они хотят грандиозное событие, чтобы оно выглядело и ощущалось как такой важный этап в их жизненном пути.
2: При этом исследования показывают, что большинство россиян до сих пор с теплом вспоминают свои школьные выпускные. Респонденты отмечали, что такие вечера часто бывали простыми, но при этом очень веселыми и душевными. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер!
5: Извините, но здравствуй, страна!
6: Привет!
1: Дамы и господа, леди и джентльмены, только для вас вечернее шоу на Авторадио!
6: Ну что, сейчас так говоришь, как будто мы в смокингах, в бабочках.
5: В бриллиантовых запонках, да. В лакированных туфлях.
1: Не, вот ну, не, ну, хорошо, ну, бриллианты с шортами, знаете, как не очень смотрятся.
5: А ты... Подожди, ты сегодня опять в шортах?
1: Нет, сегодня я не в шортах. Но, в принципе, мог бы. Вот вчера был, кстати. По фактической погоде, но что?
5: Ну да, студия вечернего шоу «Летом» наполняется льном, незамысловатым ситцем.
6: Ой, откровенными сарафанами девушек колен.
1: Хотелось бы, да.
5: Кому что, кому что. Кстати, сегодня будем выяснять все про летнюю моду, про жаркий дресс-код, то есть профи. Стилист Алексей Сухарев расскажет нам, можно ли ходить в офис в этих самых пресловутых шортах и полуобнаженных платьях.
1: Угу. То есть нам могут запретить, что ли, не понимаю, кто-то
5: платьях,
1: против?
5: Платьях, да, вам.
1: За платье никто не говорит. Вот, да, вся голая правда, в общем, только в нашем эфире, а еще у нас много хороших новостей, как всегда, прекрасная музыка, и мы, правда, без смокингов, весь вечер только для вас. Итак, друзья, шоу «Музилки Лайф» на волнах Авторадио начинается. Всем доброго вечера и прекрасного, прекрасного чего?
5: Настроение.
1: Прекрасного, прекрасного настроения.
5: Да, вот и какие мы молодцы.
1: Мы начинаем, поехали.
0: Вечернее шоу.

0: Дорогие друзья, начинаем программу «Сельский час».
1: Так.
0: В Адлеровском районе Сочи созрел первый в истории урожай экзотических фруктов. В экспериментальных теплицах поспели бананы. Об этом российской газете рассказал глава крестьянского фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.
2: Это первые бананы в этом сезоне или это первые
0: русские бананы? Вообще наши бананы.
2: Русские бананы.
0: Ты не помнишь, что ли, эту эпопею, что
2: помню.
0: У нас будут свои
1: тогда
0: бананы?
1: Почему же так сельский час?
0: Ну,
1: это гордость же... нации.
0: Ну, хорошо, гордость
2: да,
0: нации.
2: Это мировая сенсация.
0: В общем, с каждой грозди рассчитывают собрать 10-15 килограммов бананов. Саженцы бананов посадили в 25-м году 20 августа, внимание, из турецких, вьетнамских, тайландских, китайских и камерунских семян. Рассказал глава хозяйства. Он заметил, что у каждого сорта свой вкус. Так голубые бананы напоминают ванильное мороженое. То есть наши бананы будут, но будут они такие, что, я так понимаю, к ним не подступиться, раз они там какие-то...
1: Мороженое на экспорт отправляем, теперь бананы с мороженым, со вкусом мороженого.
0: Голубые бананы, это, конечно...
2: Это вызов, я бы
0: нечто,
2: даже сказала.
0: Да, нечто своеобразное. А, кстати, помимо этого будет еще и созревать папайя, маракуйя, питахайя и прочие полезные фрукты.
1: Хайя! И прочие хаи.
0: Ну, вот такие вот новости из Сочи.
2: Спасибо большое, продолжаем.
0: Питахаю будешь?
2: Я не знаю, что это такое.
0: Неважно.
2: Я тоже не знаю. Я так знала, что ты не знаешь.
1: Зато она есть. Посмотрю пока что.
2: Новости социологии, если уж так пошло. Социологи спросили у девушек, что именно их цепляет в парнях, когда они видят их, ну то есть его, какого-то молодого человека, в первый раз. Так вот, большинство участниц опроса признались, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса.
0: А с чем простите?
1: Еще бы.
2: Почему вы сразу как дураки начинаете?
1: Ну потому что это
0: мы начинаем
1: изображать тембр голоса.
0: Приятный голос сразу.
2: Также симпатию вызывает грамотная речь, взгляд и приятный искренний смех спутника. Приятное, я сказала, и искренне. К слову, внешность оказалась в конце списка. Так что, мужчины, у вас все еще впереди.
1: Конечно.
0: Захар, мы можем смеяться и говорить бархатными голосами.
1: Да мы смеемся и говорим еще одну новость бархатными именно голосами. Так. Друзья, портал КП.ру провел опрос о приобретении жилья. Тем более сейчас рассматривается вариант студенческой ипотеки с первоначальным взносом всего-навсего в 3% от стоимости жилья. Напомню, по итогам 2025 года средний размер первоначального взноса составлял 27%, а здесь 3%. Мне кажется, новость очень хорошая, поскольку 5% россиян признаются, что смогли обзавестись собственным жильем, будучи студентами. Правда, добавляют, что, конечно, им помогали родители, либо они получили это в подарок, собственное жилье. А еще треть опрошенных говорит, что жилье собственное появилось у них в возрасте от 20 до 30 лет, но либо они заняли очень хорошую должность, либо действительно воспользовались ипотекой. Ну, а еще треть говорят, что жилплощадь у них появилась позже, в возрасте от 30 до 45 лет. Вообще, давайте поговорим о первом жилье.
0: Захар, у тебя еще все впереди. Ты можешь еще раз поступить в Московский авиационный, стать студентом и взять ипотеку.
2: А ты закончил?
1: А кто еще сказал?
2: А ты закончил вообще?
1: Кто сказал, что я еще не
2: поступил? Рай в шалаше, так называется наш лайв-чат. Когда у вас появилась ваша первая квартира, как она вам досталась? Подарили, накопили сами, взяли в ипотеку, вот так вот честно и смело.
0: Перешла по наследству,
2: да,
0: возможно.
2: Или вы все еще до сих пор в ожидании своей квартиры, своего гнездышка?
1: Ну, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, ну а также официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
5: Застройщик АОСа «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
6: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42. 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует с 16 мая и по дату открытия клуба.
3: Реклама на Авторадио.

0: Скажите, коллеги, в каком ухе у меня жужжит?
1: Я знаю, в обоих.
0: Правильно, Захар, все потому что вчера прогрессивное человечество отмечало, я в том числе, Всемирный день пчел. И как-то это событие, знаете ли, в этом году не обходится одним днем, и к нему приурочена масса мероприятий. В частности, вот в Государственном биологическом музее имени Тимирязева и биокластере на ВДНХ проходит специальная программа, приуроченная ко Дню пчел. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры. Гости могут познакомиться с интересными фактами о пчелах, смогут увидеть их и других насекомых в микроскоп, а также посетят тематические мастер-классы и лекции, говорится в сообщении. Также биокластер, естественно, приглашает всех желающих отпробовать натуральный мед от классических вариаций до самых необычных с кедровыми орешками или имбирем и лаймом. Так что всех приглашаем. Ну и хотели бы продолжить разговор о таком уникальном продукте, как мед. У нас в эфире со специалистом. Итак, на связи медовед, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев. Иван, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас.
3: Поздравляем.
2: Да, спасибо большое. Ну, правда, здесь надо сказать, что это не совсем, как мне кажется, профессиональный праздник пчеловодов. Это скорее праздник, профессиональный праздник пчел. То есть надо им отдавать всяческие дифирамбы в этот день. То есть говорить о том, что надо заниматься уменьшением захимиченности нашей среды, чтобы было меньше пестицидов, чтобы им лучше жилось, и в том числе в лесах нашей большой родины.
0: Я им передам.
3: Мы поддерживаем, мы присоединяемся.
0: Поздравления,
3: искренне.
0: Да. Ну, таким образом, просто у нас появился сегодня лишний повод поговорить о ценности меда. Итак, давайте еще раз разберемся, что же все-таки такое мед? Что это за уникальный продукт?
2: Ну, мед – это консервант. Это то, что таким образом пчелы консервируют солнечную энергию и вообще энергию, и нектар, и, который они собирают летом, они его консервируют зимой, себе запасают в ячейки для того, чтобы зимой им питаться и вырабатывать энергию, и обогревать гнездо. Потому что пчелы живут большой семьей и всю зиму зимуют, как бы не засыпая, как все считают, не впадая ни в какие анабиозы. Они всю зиму вполне активны, и вот в том числе вырабатывают большое количество энергии. Для этого им нужен мед. Поэтому это прежде всего энергия.
0: Так, а мы у них эту энергию отбираем. Ну, может быть, лишнюю энергию,
2: да.
0: Нет? Или как так получается?
2: Ну, конечно, хорошие пчеловоды отбирают лишнюю энергию, оставляя им достаточное количество меда на зиму. Но, к сожалению, есть и пчеловоды, которые отбирают у них весь мед.
0: И как тогда?
2: В зиму. А в зиму закармливают их сахарным сиропом и разными всякими
0: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Вот. Ну, это ничего страшного. Они и на, в общем, на этих продуктах тоже могут зимовать иногда вполне успешно, но тем не менее, конечно же, лучше.
3: Вы за натуральный подход.
2: Некое количество меда.
0: Ну, конечно.
3: Скажите, пожалуйста, а почему так много вариаций меда существует? Неужели пчелы реально могут выбирать только какое-то одно растение и ни в коем случае его не смешивать с другими?
2: Нет, конечно же, они смешивают, и стопроцентного меда какого-то растения практически не бывает. Это очень редкая ситуация. Здесь дело в том, что мед, что пчелы собирают с одного цветущего цветка. То есть, если они начали собирать нектар с липы, то они вот конкретно нектар с липы и будут собирать.
0: То есть, у них разнарядка с утра. Сегодня у нас липа. Да, все летим на липу.
2: Примерно так, да. Но, в общем, смысл в том, что считается мед липовым, например, если у него более 40% пыльцы липы, а то есть 60% там может быть пыльцы других растений, но это все равно будет считаться липовым медом. Но как раз если говорить о липовом меде, как о таком достаточно элитном, то он часто бывает там 90% и 95% липовый мед, потому что действительно пчелы очень любят собирать, и активный, большой, серьезный взяток с липы там в Башкирии, в Татарстане, в каких-то местах, где вот остались липники такие хорошие, как, которые были, к сожалению, все вырублены на центральной полосе России, вот, там бывают очень чистые, хорошие, качественные липовые мед. А, поэтому, ну, бывает действительно, то есть, чтобы пчелы собрали мед какого-то определенного растения, надо привести этих пчел, поставить в большом массиве именно конкретно этого растения, и тогда, конечно, большая вероятность, что это будет то, что называется монофлерный мед, то есть мед какого-то определенного медоноса.
3: Иван, а по вашей версии, какой мед, какой сорт меда обладает самыми полезными свойствами?
2: Ой, слушайте, я занимаюсь в некотором смысле наукой и популяризацией науки, поэтому для меня это вопрос довольно сложный, потому что, как ни странно, не так много статей, которые бы активно изучали или констатировали прям такую вот серьезную пользу меду. Но, тем не менее, есть все-таки ряд статей, которые говорят, например, о точной пользе меда для системы дыхания, и вот как бы когда там при болезни, вот при простуде, например, действительно точно зафиксировано медицински полезно есть мед. Но там
0: причем без
2: не...
0: разницы какой, простите, липовый, гречишный?
2: Да, без разницы какой. То есть там никогда не уточняется, какой именно мед в данном случае есть. Поэтому весь мед хорош. Он, конечно же, лучше сахара, это без какого-либо сомнения, да, но как и любой продукт, хорошо его есть в меру. Не надо переедаться медом, как и не надо переедаться никакими другими продуктами. Тогда проблем не будет.
1: Иван, вопрос утилитарного характера. Почему один мед остается жидким вот круглый год, а другой густеет и засахаривается? Вот получается, что он старый, прошлогодний, и что, негоден к употреблению?
2: Нет, совсем не так. Тот мед, который засахаривается, как говорят в народе, пчеловоды говорят обычно садится или кристаллизуется, это совершенно нормальный, абсолютно нормальный процесс для меда, и к сахару это не имеет никакого отношения. То есть это не значит, что там, как говорят пчеловоды, кормили пчел сахаром или еще что-то такое. Ничего это не значит. Это хороший мед, любой мед как бы когда-то садится или кристаллизуется. Другое дело, что какой-то мед делает это быстрее, а какой-то медленнее. Это зависит от как бы центрами кристаллизации в меде являются пыльцевые зерна. Вот чем больше пыльцевых зерен, тем быстрее он кристаллизуется. Например, есть меда такие, как акация, которые кристаллизуются очень медленно. А есть меда, которые, ну, не знаю, как рапс или подсолнечник, которые кристаллизуются очень быстро. И, соответственно, здесь вот от этого зависит. Но это ничего не значит с точки зрения качества меда.
0: Ясно.
2: И жидкий, и севший мед, они все хорошие.
0: Иван, а раскройте тайну. Я слышал, что более 50% меда у нас поддельного в магазинах.
2: Ой, к сожалению, это большая проблема, и действительно, чего тут сказать. Большое количество меда у нас фальсифицируется, но чаще всего это фальсификаты на базе все-таки меда. То есть, если продается какой-нибудь там мед в магазине и написано, не знаю, что он липовый, совершенно не исключено, что это...
0: Реально липовый, а не настоящий.
2: Что это мед, например, с подсолнечников, который добавлен ароматизаторы и красители, которые дают ему липовый аромат и липовый цвет, и, в общем, все вот такого. Такого типа, но он, тем не менее, все-таки на базе меда делается чаще всего. Вот. Иногда, конечно, совсем плохо, когда делается на базе глюкозно-фруктозного сиропа, такой ГФС так называемый, но это уже, как бы, ну, да, к сожалению, рынок фальсификации меда разных, вот, разных манипуляций с ним огромный. Потому что пчелы-то плохого меда не делают. Пчелы всегда делают хороший мед для себя. А вот люди могут делать уже после с этим всякой разницы. Поэтому если вы хотите купить гарантированно хороший мед, то единственная возможность – это найти хорошего знакомого пчеловода, который будет вам прямо непосредственно вот с пасеки мед продавать, и тогда это будет гарантией.
0: Ну, это идеальный
2: того,
0: вариант.
2: Это мед.
0: Да.
2: Да. А еще лучше всего покупать мед в сотах. Тогда это говорит о том, что он даже не откачанный. Вот как его пчелы запечатали, так все и осталось.
0: Понятно.
2: И это вот самый лучший вариант.
0: Спасибо большое за рекомендации. У нас на связи был исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев. Еще раз с праздником, Иван.
3: Спасибо.
0: Вам
3: огромное.
0: До новых встреч.
2: Спасибо большое.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
10: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
11: Это уже 3-е малиновое мороженое от самоката. Или только 3-е. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: не просто инструктор, а педагог, учитель. Инструкторам автошкол с 1 сентября этого года придется получать доп. Образование. Водители должны будут проходить подготовку по направлению образования и педагогические науки. Иными словами, становиться дипломированными педагогами. За комментариями идем к человеку из индустрии. К разговору присоединяется президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутулева. Татьяна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Очень рада вас слышать. И сразу начнем с вопросов.
1: Татьяна. Взаимно.
0: Да, до настоящего момента инструкторы по вождению должны были разбираться в устройстве автомобиля, ну и должны были, конечно же, иметь водительский стаж, если я ничего не путаю, не менее 3 лет. Кто и зачем придумал сделать их еще и педагогами?
1: Ну, смотрите, новый профессиональный стандарт приходит на смену действующему, который был у нас 2016 год, то есть, ну, 10 лет прошло, да, какие-то нормативы поменялись, и все приходит как бы в соответствие. Теперь педагогические работники автошкол и инструкторы в том числе – это настоящие педагогические работники, потому что автошколы – это образовательные организации. Поэтому новый профстандарт говорит буквально следующее. Первое, он должен быть педагогом, то есть освоить программу, объем которой не меньше 250 часов, больше, пожалуйста, меньше нельзя. Там будет педагогика, методика, психология. И плюс к этому он должен еще освоить одну программу по вождению, тоже не менее 250 часов. То есть законодатель говорит, что мастер должен быть, с одной стороны, педагогом, а с другой стороны, классным водителем,
2: ну,
1: чтобы
2: само собой.
1: Демонстрировать. Да, да, да. Поэтому вот такой новый профстандарт вышел, он довольно симпатичный, 3 года стажа осталось, причем там написано подтвержденный стаж, то есть человек работал, да, там у него что-то в трудовой записано или там еще каким-то путем, он может подтвердить свой стаж управления, у него права не на полке пролежали, это очень важно.
2: Понятно, что именно водителем
1: он
2: работал.
1: Там... Ну, или водителем работал, или у него там личное транспортное средство, он каким-то образом подтвердит. Там же еще у нас аттестационная комиссия при устройстве на работу, там целая процедура, аттестационная комиссия, которая, да, устанавливает соответствие вот этих моментов. Но что надо сказать, все, конечно, нацелено на качество.
2: Да, но я представляю, как инструкторы-то обрадовались. Ох, учиться пойдем, здорово.
1: На самом деле, все немножко не так, ничего страшного нет, потому что те, кто уже работают, они продолжают работать, а приведение в соответствие к стандарту, там будут решать аттестационной комиссии, и все можно освоить, не отрываясь от работы и даже в процессе именно практической своей деятельности. Там есть нюансы нормативные, поэтому ничего страшного абсолютно не происходит. Вот, но качество подготовки, да, возможно, вот покажет нам новые результаты, потому что, понимаете, вот всех учителей готовят, да, математиков, историков, там, физиков, химиков. Мастеров по вождению никакие педагогические вузы не готовят. Вот была бы такая профессия, готовили такого бы, да, педагога, нет вопросов. Поэтому приходится готовить их вот под таким профессиональным программам из других профессий, как бы переподготавливать.
3: Татьяна, подорожает ли учеба из-за того, что там будут
2: профессиональные образованные инструкторы?
1: Нет, не подорожает учеба. Ну, если она и подорожает, то совсем не по этим причинам. У нас есть другие факторы, там совсем, да, там.
2: О чем мы поговорим, да, в следующий раз.
0: Спасибо огромное. Спасибо за комментарий. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутулева. Всего доброго.
2: До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
5: Вода минеральная природной газации «Нарзан». 1,5 литра за 89 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
9: На Зерновой 15D.
8: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
9: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
10: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10%. На запчасти.
11: Подробности на Зерновой 15D.
12: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
13: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.

0: Но куда бы вас ни повели ваши компасы на выходных, знайте, что с вами Авторадио. У нас большая премьера, друзья. Каждый вечер по выходным обещает быть жарким и ярким.
1: Если вдруг кто-то забыл, мы напомним, что 4 июля в Москве на ВТБ-арене состоится грандиозное музыкальное событие «Большая дискотека Авторадио». И, конечно же, там главные звезды страны споют для вас свои главные хиты.
2: Ну а дальше информация для всех. Для всех, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета. Для всех, кто собирается купить билеты уже в ближайшем будущем, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече на ВТБ-арене, ну, можно сказать, потренироваться.
0: Итак, делаем Авторадио громче в 18.00, включаем на максимальную громкость и отдыхаем как следует. Это большая дискотека Авторадио, это крутой микс ваших, естественно, любимейших хитов. Невероятный драйв, только положительные эмоции.
1: Лето, вечер, эфир Авторадио и подготовка к большой дискотеке. Танцуем, подпеваем, чтобы 4 июля на ВТБ-арене показать, как мы умеем отдыхать и веселиться.
2: Ну и не забывайте, что ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте Авторадио.ру.

0: А теперь идем в шалаш. Ищем там рай. Рай в шалаше. Так называется наш лайв-чат. Когда у вас появилось ваше первое собственное жилье, как досталось? Подарили по наследству, накопили сами, в ипотеку взяли.
1: Вы построили шалаш, может быть, сами, собственными
0: сейчас
1: руками.
0: Сейчас строите, да. Давайте почитаем сообщения, которые, конечно же, пришли к нам сюда. Давайте посмотрим.
1: Только после 15 лет проживания на съемном квартире в Москве, пишет Леночек, приобрела собственное маленькое гнездышко в Московской области. Для первоначального взнос помог родной дяде, ипотека была полностью на мне и помогал папа. В 22-м выплатила досрочно, на 7 лет раньше, и теперь мечтаю о благоустроенной квартире. Все понимаю и пока мечтаю, но ведь не вредно, зато есть к чему стремиться. Леночек, ну еще раз напоминаю, у нас есть игра «Много денег» на Авторадио, там осуществляются все ваши мечты. Авторадио поможет.
0: Добрый вечер, любимое Авторадио. Зовут меня Оксана. История появления квартиры в нашей семье очень интересная. Наша семья живет в Новочеркасске, Ростовской области, столица мирового казачества, 99-го года. Мой муж, военный инженер, попал в этот год по переводу по новому месту службы. Да так и остались. Так вот, получили мы комнату в общежитии, вчетвером стали жить, поживать, не надеясь на улучшение жилищных условий в ближайшем будущем. В 2000 году в нашу часть приехали генералы с проверкой из Москвы, в том числе имеющие некое задание от министра обороны по выборочному по покупку жилья для военнослужащих, имеющих определенные условия за выслугу лет более 12 лет. На нашу военную часть можно было купить только 5 квартир новостройку. Не знаешь, какие боги нас услышали, но чудо, наша семья попала в этот список. Мы прошли это оформление, ну и, соответственно, въехали в 2005 году в нашу трехкомнатную квартиру с огромной 15-метровой террасой на первом этаже.
2: Вау, красиво.
0: Вот, да. Живем до сих пор с мужем. Дети разъехались уже в другие города.
2: Андрей, дальше. Не поверите, но дало государство. Я обзавелся семьей и первой квартирой еще в те благословенные годы, когда это было возможно. И это уже не Советский Союз. 96-й год дали двушку.
1: Что удивительно,
2: остальные,
1: да?
2: Остальные, в том числе и детям, пришлось уже покупать за деньги. От ипотеки Бог миловал, а изыскали возможности. Просто нужно много и хорошо работать. Еще немного удачи и чуть-чуть здорового риска. Ну а нынешней молодежи и молодым семьям не позавидуешь. С такими ценами и процентами полжизни будешь в кабале.
1: Ой, да. Но если у вас под 3%, то это действительно ипотека. Кому-то, может, повезет.
0: Да,
1: какая у вас история появления вашей первой квартиры? Пишите плюс 7-915-459-2020. Продолжим в следующем часе.
3: Лайф. Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Кремль оценил обострение вокруг Кубы. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.
3: Про образование.
2: Министерство просвещения ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, а также замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, то такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года.
3: Про автомобили.
2: Перед покупкой автомобиля с пробегом важно проверить не только его техническое состояние, но и юридическую историю. Эксперты советуют особенно внимательно относиться к машинам с сомнительным прошлым. Риски могут быть с документами. Если автомобиль находится в залоге, под арестом или в розыске, то поставить его на учет не получится. Отдельное внимание стоит уделять ВИН-номеру. Подробнее об этом Авторадио рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
4: Зайдите вы на сайт реестрзалогов.ру, на котором вы можете проверить, а машина в залоге или нет. Потом купили отчет на сайте, где вы покупаете машину. Но не спешите радоваться, что действительно отчет зеленый, который все берут и сразу бегут. Подойдя к машине, сверьте ВИН-номер отчета, который вы купили, с ВИН-номером, который находится на машине. Зачастую, когда продают ведро с болтами, покупают ВИН-номер от хорошей машины, вставляют его на сайт и, соответственно, под личиной идеальной машины продается ведро с болтами.
2: Уже при личном осмотре машины важно смотреть не только на документы, но и на следы реального износа. Об этом Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Есть некоторые детали, которые нам могут подсказать возраст автомобиля. Ну, например, по износу салона, в первую очередь по износу сиденья. И это не скрыть вообще никак. Только если делать ремонт сиденья, изнашивается руль, изнашиваются педали, изнашивается даже ремень безопасности, изнашиваются механические части автомобиля, в первую очередь подвеска. Но ушлые перепродаваны все это прекрасно знают, и поэтому они и меняют накладки на педалях, и ремонтируют сиденья, иногда даже перешивают руль. Поскольку скручивать пробег очень серьезно, допустим, со 150 тысяч до 50 тысяч километров, можно серьезно поднять цену автомобиля.
2: По словам экспертов, при выборе машины с пробегом важно не ограничиваться одним отчетом или внешним осмотром. Гораздо надежнее проверить автомобиль сразу по нескольким признакам. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Ну и позвольте, так сказать, во первых строках сразу же поздравить еще раз нашу слушательницу из Воронежской области Ольгу, которая сорвала банк 61 тысячу рублей. А благодаря нашему партнеру забрала, соответственно, 122 тысячи. Вот так вот, мечты
3: вот
2: сбываются,
3: да,
2: на Авторадио.
3: Вот это 13-й счастливый сезон, да. Игры «Много денег» на Авторадио. А вы что сидите и думаете там себе?
4: Я думаю, что люди не сидят, не думают, они участвуют в нашей игре. Тем более, что в банке сейчас 7 тысяч рублей, но эта сумма может быть удвоена, благодаря нашему партнеру. Генеральному партнеру. Самое главное, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вот как все-таки уместна у нас тема сегодня по поводу первой квартиры или вообще покупки квартиры с той игрой «Много денег», с тем сезоном 13-м, который у нас сейчас идет, где исполняются ваши мечты, потому что уже не впервой Авторадио исполняет мечты радиослушателей, которые хотят свою квартиру или, допустим, свой дом, потому что уже 4 квартиры мы разыгрываем.
2: Да, и то ли еще будет, я уверен.
1: Ой-ой-ой.
3: Ой-ой-ой, призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка, от нашего генерального партнера, которому разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: А для того, чтобы выиграть именно то, что вам действительно хочется, вы должны написать об этом на сайте Авторадио. Кстати, там же на сайте Авторадио.ру информация для тех, кто еще раздумывает принимать участие в игре или нет. Именно здесь вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и быть с нами.
1: Кстати, Ольга, которая сорвала сегодня вот максимальный банк, мечтает о двухкомнатной квартире в Воронеже.
2: Вот, берите пример с Ольги.
3: Все сошлось.
1: Да,
3: все,
1: ну и поскольку Ольга слушала нас, сорвала сегодня банк, вполне возможно, ее мечта осуществится уже в ближайшее время, 4 июня, в нашем втором суперфинале игры. Ну а пока играем на 7 тысяч рублей.
3: Но генеральный партнер игры «Озонбанк», конечно же, удваивает этот выигрыш. Мы с удовольствием это делаем. Давайте только теперь поймем, с кем мы играем. Нажимаем на авторадиорулетку.
2: Останавливаем.
1: На кнопку, да, которая останавливает авторадиорулетку.
3: Я просто увлечена процессом, неправильно сформулировала.
1: 1690 в конце телефона, который принадлежит Ирине из Московской области. А Ирина хочет скромно свой дом на побережье Черного моря. Солнце, море и песок. Вот все, что хочет Ирина.
2: Дом на побережье Черного моря.
1: Да. А что квартиры размениваться? Квартира. Вот дом на побережье. Вот это я понимаю. Ну, собственно, поговорим сейчас с Ириной. Я надеюсь на это. Давайте звонить Ирине в Московскую область. Напомню, группа «Добро» только что была в эфире с песней «Юность». Эта песня сейчас поможет Ирине сорвать банк, пока мы не дошли до исполнения ее мечты. Пока играем на деньги. Гимн звучит отлично. Значит, Ирина в игре, Ирина в курсе. Правил. После гимна нужно назвать песню. Все очень просто.
2: Алло.
4: Алло.
2: Алло. Алло, Ирина, здравствуйте. Вы в эфире Авторадио. Вас сейчас слышит вся огромная наша страна.
1: Добрый вечер.
2: Да, здесь вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Меня зовут Захар. Здесь
1: меня Брагин.
3: Я
1: Брагин,
3: Гордеева,
2: да. Ира.
4: Алло, я слушаю.
2: Да, Ир, вы мечтаете о доме на побережье Черного моря, так? Именно, по крайней мере, написано в вашем пожелании на сайте Авторадио.
4: Верно.
2: Верно. Скажите, пожалуйста, прежде чем мы сейчас перейдем к самому главному, я хочу вас спросить, а вы где сейчас живете в Московской области?
4: Подмосковье ближайшее.
2: Ближайшее Подмосковье. Но там есть какой-то водоем? Ну что, представить,
1: что вы на чём... что ты намекаешь, Захар?
2: Нет, я просто спрашиваю.
4: Река Руза.
2: Река Руза. Но понятно, что дом все-таки на Черном море, он, конечно, здесь не может ни в какое сравнение идти с побережьем реки Рузы. Будем надеяться, что 4 июня ваше пожелание сбудется, поскольку сегодня мы играем на деньги. Скажите, пожалуйста, какая песня только что звучала в эфире?
4: Вы знаете, не слушала, к сожалению. Смотрю новости.
1: Ставим вам 3000 рублей.
2: 3000 рублей, да. Но что ж, действительно, согласно правилам нашей игры, мы отправляем вам 3000 рублей.
3: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на свою карту «Озонбанк».
2: И надеюсь, 4 июня, в день нашего очередного суперфинала, вы будете смотреть новости без звука, а слушать Авторадио как можно громче.
1: Либо не смотреть новости, чего там смотреть.
2: Все.
1: Я напоминаю, друзья, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Ну, а банк игры подрастает до 9000 рублей. И именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Реклама спонсора. генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 000 рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Вам не нравятся мужчины в шортах в офисе? Отвлекают от производственного процесса голые спины, плечи и так далее у девушек?
2: Нет.
1: Буквально вчера.
3: И так далее, главное,
1: чтобы было. Буквально вчера масс-медиа облетела комментарий юриста о том, что сотрудницы, например, женского пола, могут сами столкнуться с правовыми последствиями, если будут жаловаться на внешний вид коллег-мужчин. Нет норм, регулирующих длину мужской одежды на работе. Если сотрудница обвинит коллегу в неприличном внешнем виде, это может привести к судебному иску уже против нее о защите чести и достоинства. Это с юридической точки зрения. И мы за эту точку браться не будем. Мы вот лучше поговорим с представителем модной индустрии. Но по тому же вопросу. У нас в гостях известнейший стилист, автор модного подкаста Алексей Сухарев. Леша, привет, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Привет.
1: Алексей, есть нормы закона, есть нормы приличия. Как прилично выглядеть при температуре плюс 30? Давай начнем с самого ответственного. С работы и с женщин.
4: Хорошо. Ну, это на самом деле настолько же сложный вопрос, как и тот, как зимой выглядеть хорошо в минус 30, да? Но мне кажется, здесь все регулируется, во-первых, дресс-кодом, если он существует на работе.
1: Но представим, что его нет, и что все полагаются просто на какие-то элементарные правила приличия.
4: Хорошо, ну да, у всех они действительно свои, поэтому здесь сложно как-то всех под одну гребенку причесать. Я думаю, что, во-первых, шорты шортом рознь тоже. И есть, например, шорты-бермуды, которые закрывают колено. И если, например, уж очень сильно хочется, то можно в крайнем случае использовать такие в рабочей обстановке.
1: Ну, ты сейчас больше про мужчин уже начал.
4: Я и про мужчин, и про женщин здесь говорю, да. Потому что шорты в основном в представлении людей это какие-то такие джинсовые удлиненные трусы. Часто вот представляются.
1: А то и не джинсовые.
4: Да, а то и
1: хлопковые
4: какие-то. Да.
3: А то и очень... У меня разноцветные, допустим, шорты есть. Но это не трусы, уж простите. И это не джинсовые. Почему вы обижаете?
6: А ты знаешь, кто как шорты эти представляет?
4: Да, но, конечно, это, если честно, вообще для города вот ультракороткая длина шортов, как мне кажется, не слишком хороша. Mm-hmm. Почему? Потому что это, ну, транспорт и, опять же, какие-то социальные вот эти вот моменты. Мне кажется, не слишком хорошо, вот, например, в шортах. Но вообще есть целые офисные капсулы, которые выпускают бренды, в том числе и российские, и они, конечно, делают упор именно на состав ткани. То есть для того, чтобы не было сильно жарко, использовать более или менее какие-то натуральные ткани. Например,
1: то есть не обязательно раздеваться для того, чтобы чувствовать себя
4: конечно,
1: комфортно.
4: Конечно, конечно. Хлопок, лен. То есть, по сути, все те же предметы одежды, которые носятся в другое время года, просто они выполнены из других материалов, которые, в которых чуть-чуть попрохладнее будет.
3: Вот посмотрите на меня сегодня, допустим.
4: Вот,
3: да?
4: Например.
3: Лен, сплошной лен.
4: Да, просто раньше лен, знаете, как-то не слишком был сильно популярен, да, и все-таки ассоциировался больше тоже с побережьем, там, каким-нибудь с дачей или чем-то подобным. Сейчас этот материал, кстати, активно модная индустрия осваивает. Он, конечно, часто бывает не в чистом виде, а с каким-то подмешиванием, что хорошо, кстати, потому что он меньше мнется.
1: Меньше мнется. Выглядит,
4: да. Да, потому что обычно эти вещи, их сколько там ни отглаживай, ни отпаривай, они все равно выглядят...
1: Некоторые даже не начинают это делать.
4: Да, и не стоит.
3: Я даже не парюсь.
1: Не парюсь.
3: И не отпариваюсь.
4: Да, сейчас... Мне кажется, стало с этим чуть попроще. Что касается именно женщин, да, в формальном дресс-коде, значит, которые хотят выглядеть презентабельно,
1: да,
4: но при этом, чтобы не упреть, так сказать, тоже существуют специальные капсулы такой более или менее формальной одежды, например, построенные на жилетах. То есть не жакет носится, да, например, а вот костюм с жилетом, безрукавым жакетом. Или, к примеру, конечно же, рубашки, блузки. Но, опять же, здесь нужно обращать внимание на состав в первую очередь. И вообще на него стоит обращать внимание при выборе одежды. Потому что это, пожалуй, даже сегодня важнее, чем дизайн, на мой взгляд.
1: Что создает степень комфорта, а также и того, как выглядит.
4: Конечно. И срок, скажем так, носибельности тоже определяется составом.
3: Потому что обидно, покупаешь белую рубашку там 2-3 раза
4: и до свидания.
3: Извините,
4: конечно,
3: да,
4: все, конечно.
3: Там уже она не смотрится идеально,
1: она
3: к сожалению.
1: Она не смотрится белой уже.
3: Да-да-да.
4: Да, и в этом, кстати, сильно виноваты в том числе маркетплейсы.
3: Естественно.
4: Понимаете, потому что большой выбор одежды, например, за какую-то небольшую сумму, и состав там указан знаете, как напишут, так и будет, но на самом-то деле...
1: Как напишут, так и верите. Да, да,
6: покупаешь рубашки просто неделька.
1: Неделька, вспомнила, Захар, я обожаю тебя, когда ты вспоминаешь недельку.
3: Хотелось бы к обуви успеть перейти, вот тут важный тоже вопрос.
1: Опять-таки, если мы все-таки предполагаем, что есть какие-то деловые шорты, да, ну, которые там строгие по форме, по цвету, по составу, да, и которые там, ну, до колена или там плюс-минус, то к ним, конечно же, нужно еще и подбирать какую-то...
3: Да, ну мы видим, что на подиуме ходят в таких шортах, но при этом туфли могут быть.
4: Да.
3: Вот это интересное сочетание. Да. Алексей, расскажи, каким образом можно тут компоновать обувь?
4: А, на самом деле...
3: И что это может быть?
4: Все довольно просто. Если мы говорим, например, про женские удлиненные какие-то шорты, да, это, как правило, вот, как я выше сказал, форма бермудов, они либо чуть-чуть открывают колено, либо до середины колена. Mm-hmm. Обычно это длина. И действительно, они выполнены из, как правило... такой костюмной ткани, и поэтому выглядят не слишком по-отпускному, скажем так. И что касается обуви, в общем, вся та же самая обувь, которую обычно женщина привыкла носить на работу, это могут быть, не знаю, как туфли на каком-то невысоком каблуке.
3: Ну, лодочки, да,
4: какие-то. Или может быть слингбеки, когда нет задника, да, что, собственно говоря, к лету больше имеет отношение. Это могут быть какие-то лоферы или мюли, так называемые, когда тоже плоский ход и нет задника.
3: Но не кроксы!
4: Ну,
3: сейчас я просто...
4: Не стоило
3: боль,
4: бы, да.
3: Боль,
4: я думаю, не стоило бы. И еще, как мне кажется, вот какие-то уж слишком открытые босоножки на работе тоже, наверное, могут кого-то стригерить.
3: Удивить. А вот сандалии у мужчин на работе. Ну, в шорты, сандалии, логично же, по идее.
4: Я думаю, что все...
1: Как всегда, личный вопрос.
4: Да, естественно. Понимаю. Но мне все-таки кажется, что вот... пальцы и пятка должны быть, наверное, все-таки закрыты. Поэтому вот вьетнамки и какие-то шлепки.
3: И кроксы.
4: И шлепки.
3: Я кроксом пристал.
4: Мы отметаем. Но, кстати, сандалии есть, в которых закрыты, например, пальцы.
3: Да, мы помним из детства эти кожаные коричневые сандали с закрытыми пальцами.
1: Коричневые?
3: Ну, мне почему-то коричневые все время были.
4: Разные бывают. И сегодня, кстати говоря, они в моде, в общем-то, поэтому почему бы и нет.
6: Предлагаю перейти уже из офиса на улицу, поскольку рабочий день у людей закончился. Там правила меняются. Там уже можно, естественно, мы говорим про лето,
1: просто
6: оголяться
1: я...
6: там и так далее, надевать кроксы,
3: майки-алкоголички.
1: Про оголение, потому что я не помню, кто-то либо нам рассказывал, либо читал, что есть такой тренд на то, что на максимальную демонстрацию тела. Вот, если
3: сейчас?
1: Мы...
3: В этом году?
1: Да. Да, да уже, по-моему, не только.
3: Алексей выпучил глаза.
4: Я, да, ну, нет, у нас просто, у некоторых людей этот тренд не сходит вообще в целом.
3: Даже зимой.
4: Это основа их стиля, очень у многих, знаете.
1: Или отсутствие
4: онного. Да, или его отсутствие, я, конечно, иронизирую здесь. Но мне все-таки кажется, что надо на уместность всегда обращать внимание, потому что хорошо одет человек, когда он одет к месту, что называется. И я считаю, что просто излишнее какое-то оголение в общественных местах и в общественных пространствах – это странно. То есть это уже, на мой взгляд, какой-то патологией попахивает чуть-чуть.
1: Я попросила бы сейчас внимательно прислушаться к словам профессионала.
6: Почему ты в этот момент смотришь на нас, братья?
1: Нет, на
3: просто,
1: ну, просто наоборот,
3: мы здесь.
1: Я отвела взгляд.
3: Напротив сидим.
1: Леша, еще очень хочется вообще о летней моде. Что актуально, да, цвета, вот какие-то фасоны. То есть что нормально, приемлемо и что рекомендуется вообще в этом сезоне?
4: Главные цвета этого лета – это оранжевый, голубой, белый в разных своих оттенках. Может быть, не чисто белый, может быть, какой-нибудь цвет экрю, например. Полоска.
3: Цвета какого, прости?
4: Экрю.
3: Экрю?
4: Это, да, это такой белый, чуть-чуть, который не белый.
6: Слоновая кость.
4: Вроде того, да.
3: Экрю.
4: Да,
3: будем,
4: да,
3: можно, запоминать. Можно,
6: экрю.
4: Да, вроде того. Самый популярный принт – это полоска. Причем как...
1: Смотрим на рубашку Алексея.
4: Кстати, да, я даже не подумал об этом.
6: Ты хочешь у себя что-то найти?
3: У меня есть полоска.
1: У тебя клетка.
4: Как вертикальная, так и горизонтальная полоска. Кстати, и широкая, и узкая. В общем, любая. Вместе с ней горох. И, кстати говоря, клетка тоже. Самая модная клетка этого сезона – это клетка виши, так называемая.
1: Это как?
6: Что это?
4: Это, знаете, представляете себе, вот как у бабушки, может быть, вот такая скатерть или занавески, мелкая клетка, часто бело-красная.
6: Салфетка на телевизоре.
4: Да, да, да, да, да. Знаете, как вот в итальянских кафе, вот нам
1: фильм
3: показывали. У меня есть такие штаны. Наконец-то они дождались своего звездного часа.
4: Вроде того, да. Ну и, конечно, вышеупомянутые натуральные материалы всяческие тоже очень актуальны. То есть это лен, это хлопок, в общем, все, что, скажем так, будет нас делать ближе к природе.
1: Натуральнее.
3: Прекрасный тренд.
4: Да, вроде того.
1: Спасибо огромное. Известнейший стилист, автор модного подкаста Алексей Сухарев был с нами. Встречаемся совсем скоро. Скоро уже новый сезон.
4: Да.
1: Будем обсуждать уже, что приличное, что неприличное будет ближе к осени. Спасибо огромное.
4: Спасибо.
3: Вечернее шоу.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чанган Юниес. Один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
17: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
21: Авторадио.

0: Жаль, почему так хочется продолжить? Анна, Асти, сказала здрасти.
1: Давай продолжим.
0: Действительно, такая афиша, о которой петь хочется, потому что даже одна Анна Асти, мы понимаем, что одна из главных артисток, да, данная на нашей российской сцене, на которой собираются стадионы, будет в составе, многочисленном составе артистов, которые выступают на большой дискотеке Авторадио.
1: Ну смотри, тут же Мари Краймбрери, тут же Ёлка, тут же Юлианна Караулова, а тут мужчины. Пресняков, Крид, Михайлов, пожалуйста, Галибри, Мавик, известные фамилии. Два парни тоже, которые зажгут, так зажгут на дискотеке, тем более на стадионе ВТБ-арена.
2: Да, действительно, вот это вот огромное количество артистов, лучших артистов нашей страны, придут 4 июля на стадион ВТБ-арена для того, чтобы спеть только для вас. Главные артисты страны исполнят свои главные хиты, ну и... Друзья, это будет главный танцпол этого лета.
1: Это готовимся же от зрителей танцевать, зависит, да.
0: Так что всех приглашаем, друзья, всех ждем.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 19 градусов и днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах «да».
4: Арбуз 1 килограмм за 109 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Рай Шалаше. Говорим сегодня про наши драгоценные, любимейшие квартиры. Как появилась ваша первая квартира, как она вам досталась? Тут вот история, там подарок, накопили сами ипотеку. Или вы все еще в ожидании своей квартиры, какие планы по этому поводу?
1: Давай. Ну вот, Дмитрий, по поводу ипотеки, да, все же пугают. Ипотека, ярмо на всю жизнь и так далее. Вот смотрите, мне еще не 40, 39 всего, ха-ха-ха. За плечами две ипотеки. Первая была взята в 2012 на однушку. Процент, как сейчас помню, 12,75%. Прям слеза сейчас. Выплатил в 2018. Месяц не прошел, как жена говорит, давай возьмем ипотеку на квартиру побольше. Давай. В 2018 взял вторую по ставке, внимание, 9%.
0: Вот времена-то были.
1: Да.
2: Не говори.
1: И в январе 2026-го закрыл вторую. Изъездил. Две машины, взятые в кредит. Дома. Дома было очень редко, а сейчас нет ни одного кредита. Поздравляю!
2: Молодец!
0: Дима, просто вообще. Прямо радуемся за вас очень-очень искренне. А следующий Василий пишет. Все банально. Первая и единственная квартира досталась по наследству. Дачный участок с домиком подарила мама. Вот так.
2: Борис из Кисловодска пишет следующее. Государство моим родителям выдало квартиру как заслуженным артистам России. А мне пришлось подрабатывать у родителей на манеже цирка в качестве ассистента и одновременно кинологом, берейтером на ипподроме. Кто такой берейтер, кто не знает?
1: Нет, берейтер на ипподроме?
2: Да. Дрессировкой хищных животных и морских млекопитающих участников, а также организацией коллективной охоты. Работать пришлось много, и вот в 99-м купил трешку, чуть позже купил усадьбу. А сейчас, благодаря бабушкам и дедушкам, обзавелся недвижимостью во Франции. Так что есть, что оставить четырем сыновьям.
1: Ничего себе! Хорошо живут люди
2: во Франции.
1: Да, Сергей продолжает. Нам первую квартиру подарили, оставили родители супруги после свадьбы. Мы молодые, амбициозные, продаем ее, берем ипотеку, покупаем дом, несмотря на отсутствие свободного времени на работе. Выплатив долг банку, продаем дом, так как в квартире сделал ремонт и забыл. Ну или мы так думали. Берем снова ипотеку и покупаем квартиру с неоконченным ремонтом. Доделываем его, начинаем переделывать. И вот так уже 7 лет в состоянии вечного ремонта мечтаем о загородном доме.
2: И покупки квартиры.
1: Ой, слушайте, ну да, есть такие люди, но для которых это уже, ну, такой своего рода спорт. Да, мы знаем, у нас есть знакомый, который покупает квартиры без ремонта, такие очень-очень бу, вот, делает ремонт, приводит в порядок, перепродает и вкладывает в следующую квартиру. И так вот, собственно, живет человек.
0: Эх, мне бы так.
1: Ну что, бери пример, Горди. Почему нет? Возьми еще одну ипотеку. Ты же только что выплатила.
0: Спасибо, мне, наверное, уже не дадут.
1: Ладно, друзья.
0: Продолжим.
1: Мы ждем ваших квартирных историй. Плюс 7-915-459-2020. Когда у вас появилась ваша первая квартира, как она вам досталась. Ну, в общем, все самые интересные варианты. Пишите.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск.
3: первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство предложило повысить защиту вкладов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам, передает Москва-24. Для вкладов сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, в 3 раза могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что если банк или застройщик обанкротится, то государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Закон может вступить в силу с 1 января следующего года.
3: Про законы.
2: Законопроект о регулировании крипторынка планируют доработать уже на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебеского. По его словам, документ сейчас обсуждают Минфин и Центральный банк. Законопроект должен ввести понятные правила для выпуска цифровых активов и обмена криптовалют под контролем государства. Также он направлен на защиту инвесторов и соблюдение валютного законодательства. В документе прописывают основные понятия, в том числе цифровую валюту, цифровые финансовые активы и цифровые права.
3: Про технику.
2: Исключение ряда брендов электроники из параллельного импорта не оставит россиян без нужной техники, пишет ТАСС со ссылкой на представителей отрасли. По их словам, речь не идет о полном запрете на ввоз. У продавцов остаются другие каналы поставок, в том числе импорт из дружественных стран и трансграничная торговля. Кроме того, на рынке есть российские аналоги. Эксперты считают, что торговые сети смогут перестроить поставки и продажи под новые условия.
3: Про туризм.
2: Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Пассажирам будут доступны до 285 рейсов в неделю из 14 российских городов. Самолеты будут летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин и другие города. Больше рейсов появится, в частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. В АТОР отмечают, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продления китайского безвиза для россиян до конца следующего года.
3: Про книги.
2: Анна Каренина и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии The Guardian. Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинг также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место The Guardian отдала роману Джордж Эллиот «Миддлмарч».
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки Интернешнл, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки, любимые песни и настоящий драйв на главном танцполе лета. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Всем еще раз добрый вечер.
4: Да привет.
1: В эфире шоу 25-летней выдержки. И вот последние метры дистанции у Татьяны Гордеевой. И она финишировала у микрофона.
5: Подождите, я еще на хорошем старте. Что же я финиширую? Что же у меня сразу на финишер-то записываете?
1: Где ты была? Где ты ходила?
5: Я встречала Кого я встречала?
1: Встречала? Ну, кого
5: это называется врать на ходу,
1: да нет,
5: неудачно.
1: Да ну почему? Не надо врать. Ты встречала эксперта по недвижимости Никиту Журавлева, который
5: точно
1: появится
5: Никита
1: у нас в эфире через 15 минут. Мы же сегодня говорим про недвижимость.
4: Именно так. И да, мы говорим про различные варианты ипотеки, но пришла новость о том, что недвижимость в столице дешевеет.
1: Да ладно?
4: Да.
1: В каком месте?
4: А вот это мы узнаем у эксперта по недвижимости.
1: В каком месте столица, опять-таки, это очень-очень важно. Я понимаю, что мы сегодня, может быть, надавили на больную мозоль для тех, у кого квартирный вопрос стоит очень и очень остро. Ведь у многих так оно и есть. Кто-то ютится, допустим, до сих пор в 30 квадратных метрах, там, в пятером-шестером. Вот, как-то делит эту же площадь.
5: Но квартирный вопрос всегда был острым, да? Всегда, да, был больным.
4: И, по-моему, он всегда будет таким.
1: Да, я знаю, что вот есть примеры, так, когда сейчас вот у меня знакомые покупают однушку, потому что денег на больше не хватает, но чтобы просто вложиться, да? А сами снимают трешку, потому что у них трое детей. И вот таким вот образом как-то перебиваются для того, чтобы потом ее продать и, может быть, вложить уже в следующую квартиру. В общем, друзья, продолжим разговор о недвижимости в этом часе. Всем еще раз добрый вечер. Это шоу «Мурзилки Лайв» до конца этого часа на Авторадио.
0: Вечернее шоу.

0: Не, ничего, переигрывать не будем, извините. Если мы сказали, что 4 июля мы собираемся, значит, мы 4 июля, Юля, собираемся.
1: Юля!
0: Да, но поскольку, ну, вы понимаете, да, что мы хотим организовать большой праздник для вас, наших радиослушателей, и собрать такой список, такой лайнап, как говорят сейчас модным языком, да, артистов очень востребованных, чрезвычайно востребованных, которые постоянно на гастролях, и собрать на одной сцене, ну, это, ну, маленький, скажем так, наш
2: подвиг
0: и рекорд, скажем так. Поэтому хотелось бы видеть всех вас, дорогие друзья, и не просто видеть, а в прекрасном настроении, в прекрасном танцевальном настроении, потому что только танцевальные мелодии и только для вас будут звучать на стадионе ВТБ-арена.
1: И по этому поводу сегодняшнего дня вам нужно уже приступить к танцевальным упражнениям, друзья.
0: Обязательно.
1: Может быть, записаться в танцевальный кружок, как на какую-то танцевальную студию, дома, на даче, репетируем.
0: Да посмотреть старые клипы Валерия Леонтьева, в конце концов.
1: Зачем, если можно посмотреть новые клипы Зиверт?
0: Ну, можно и так, да.
1: Новый клип Григория Лепса, например, глядь, как он там отжигает. У Иванушки всегда, у Иванушек всегда крутые клипы во все времена.
0: Особенно рыжий там всегда жжет.
1: Дискотека Авария, Ева Польная, группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Это все будем ждать именно 4 июля на стадионе ВТБ-арены.
2: Ну, друзья, вы поняли, что главные артисты страны будут исполнять свои главные хиты. И мы сделаем стадион ВТБ-арены главным танцполом этого лета. Имейте в виду категория 12+.
3: Вечернее шоу.

0: Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: ЖК «Орбита-2» – ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
8: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Говорим о недвижимости, и интернет пестрит красивыми заголовками. В Москве в сегменте новостроек подешевели квартиры.
1: Ура!
0: Средняя стоимость квартир в апреле в новостройках в старых границах Москвы снизилась на небольшие 2,2%.
2: Но, извините, в общих суммах-то.
0: До 578 тысяч рублей за квадрат. В границах Новой Москвы снижение составило чуть больше 3,7%, до 332 тысяч рублей за квадрат. Что же вообще происходит на рынке недвижимости и ждать ли нам дальнейшего падения цен на квартиры? Давайте спросим у специалиста. На связи с нами эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Никита, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Ну что, заголовки действительно смотрятся очень красиво. Снижение цен на новостройки. А какая ситуация на самом деле?
3: Ну, безусловно, конечно, заголовки пестрят о том, что стоимость квадратного метра падает. Но мы не понимаем, почему она падает. На сегодняшний день мы видим реальное падение спроса, точнее, как бы, ну, сделок, которые происходят на новостройке, это минус 50%.
2: Ого.
3: К прошлому году.
2: В два раза.
3: Угу. Действительно, сейчас застройщики начинают очень сильно переживать, верещать, и у них, как бы, ну, скажем так, подгорает, потому что, ну, нету сделок. Что
0: нет
3: делать?
0: Нет покупателей,
3: да. Конечно, это связано не только с тем, что на рынке недвижимости плохо, но и в целом с экономикой. Если мы видим, что потребительский спрос на другие товары тоже падает, то но недвижимость, которая дорогая вещь, она тоже падает. Мы не должны забывать о том, что у нас с 1 февраля скорректировалась семейная ипотека. А семейная ипотека, напомню, давала основную долю продаж. Это примерно 80% всех продаж, которые были на рынке новостроек, это давала семейная ипотека. С 1 февраля она скорректировалась. С 1 июля она еще скорректируется. Все замерли в ожидании того, что же объявят нам, какие новые поправки, новые корректировки по семейной ипотеке должны объявить примерно, ну, где-то 10 июня.
4: А какие прогнозы, Никита, если вы что, думаете, это в сторону еще какой-то больше, скажем так, ну,
3: да,
4: трудности для потребителей?
0: Ужесточение условий, да.
3: Скорее всего, да. Все ожидают, что лимиты, точнее, сумму, которую вы можете взять с 12, увеличат до 18. Но если у вас один ребенок по семейке, то увеличится стоимость ипотечного кредита. То есть она сейчас 6%, да, uh-huh. Ипотечная ставка. А если у вас один ребенок, то это она увеличится до 12%. Если у вас два ребенка, то это 6%. А если три и более, то она упадет до 3-4%. Но это все ожидание. Мы пока не можем говорить, что же нам представят Министерство финансов и Минстрой, собственно говоря, по семейной ипотеке. И все в этом плане замерли и ждут, что же будет.
4: Никита, а какие еще сейчас работают программы льготной ипотеки? Что еще есть? Какие категории?
3: Да, сегодня застройщики, если мы говорим про новостройки, делают разные инструменты, финансовые инструменты для продаж. Это и рассрочки, это и субсидированные ипотечные ставки, когда у тебя сам застройщик субсидирует твою ипотечную ставку и там дает 11-12% годовых, он сам через увеличение стоимости квадратного метра дает такую ставку. И тем самым они предлагают, конечно, и стимулируют рынок разными финансовыми инструментариями, потому что у них нет выбора. На сегодняшний день 100% кто может оплатить, это практически 10% людей, которые могут оплатить сам 100% своими деньгами квартиру. И все ждут, конечно, падения ключевой ставки, когда пойдет она вниз, и за счет этого пойдет рыночная ипотечная ставка вниз.
0: То есть, если заглядывать совсем в недалекое будущее, понятно, там уже инфляция у нас уходит чуть ли не в минус, то есть, действительно, есть перспективы снижения ставки на заседание ЦБ, но это будет, правда, через полтора месяца, но тем не менее. А вообще, вот цены будут падать, вернее, появится ли больше покупателей? То, что цены вряд ли упадут.
2: Да. То есть, процент упадет, наверное, появится?
3: Да. Цены, к сожалению, падать не могут, потому что, скажем так, банки, которые финансируют застройщиков, они и контролируют стоимость квадратного метра. И они не позволят застройщику цену снижать по финансовой своей модели. Потому что они дали там, условно говоря, денег и сказали: застройщик, ты должен продавать вот по такой цене и не ниже. И застройщик сейчас находится в, скажем так, не может ничего сделать. Он не может и цены уронить, и продавать больше. Поэтому здесь все зависит от банков. Соответственно, первое. Все ждут, когда начнут падать ставки по депозитам. И когда люди будут выходить с депозитов, из банковских...
0: И перекладываться куда-то, и в недвижку, например.
3: Конечно, конечно. И все ждут, вот буквально стазиками ждут вот этого вот события, когда будут, да, ну вот они прям стоят и ждут, когда же будут вообще ставки уменьшаться. Поэтому все замерли, рынок замер. Мы видим минус 50%, все замерли. И вот эта вот корректировка, о которой вы говорите, упала стоимость квадратного метра только за счет того, что на рынок не выходят дешевой недвижимости, а выходит дорогая. И вот этот вот дисбаланс, он показывает как бы, ну, некоторую корректировку. Потому что у тебя на котловане выходит пониженной цене, а ты рынок там привык к другой цене. Поэтому это такой некий дисбаланс. Поэтому все замерли, ждут, корректировку делают там 2-3% туда-сюда, и, соответственно, мы видим какое-то падение. Такое
2: условное.
3: Но это условное.
0: Это статистическая погрешность.
2: Ну, есть предложение к июлю ближе, когда уже будет ясно, что там за предложение, созвониться еще раз, тогда понять, что же, как жить дальше.
0: Вот. И где жить
3: думаю,
0: дальше?
3: Это будет третий квартал, да. То есть сейчас как бы все на плато вышли, и все в ожидании взяли там кулачки, сжали и ждут.
2: Хорошо.
0: Спасибо огромное. Всего доброго. Эксперт по недвижимости Никита Журавлев был с нами на связи. До свидания.
2: До новых встреч.
4: Счастливо.

0: Ника в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Уимпелком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сос, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
2: Сос, прием.
3: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая, 16+.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдинг».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Как вам досталось ваше первое жилье, самое заветное, самое любимое? Подарили, накопили, ипотека и так далее. То есть мы сегодня говорим именно про квартирный вопрос, как он решался в каждом конкретном случае. И, конечно, каждый конкретный случай нам интересен.
1: Привет, дорогой авторадио, пишет Инга. А я первую квартиру получила от завода в 2000 году. Замечательные времена, между прочим, до 2000
0: года. Хороший завод.
1: Я помню еще в советские времена, да, это было... Вот я помню просто эти разговоры. Почему ты пошел туда работать? Ну, потому квартиру тоже, дают.
2: Да, жилплощадь
1: это
2: дают.
1: Был немаловажный, действительно, фактор для трудоустройства.
0: Сама формулировка, само словосочетание «получить квартиру» или, знаешь, «подать на расширение», то есть когда тебе уже там в связи с семейными обстоятельствами нужна большая квартира.
1: Ну вот через год мама подарила денег еще на участок, это Инга продолжает, построили дом, сейчас живем в доме, квартиру оставили сыну. Вот так вот красиво. Город Кимры, кстати, ну не так далеко от Москвы.
0: В 24 года, а это 5 лет назад, к сожалению, вот, ну, как АБК, АВК, я не знаю, как зовут человека, так, было расселение дома, и нам дали выплату в размере 1 350 000, да? Я так
2: понимаю. Да, скорее всего, не миллиард.
0: Да, я купила однокомнатную квартиру, и через год поняла, что мне тесно, и соседи бесят, ну, я молодой пацан. В общем, продал квартиру, начал копать металл кладоискателем.
1: Класс.
0: Нашел такое себе призвание. В моменте понял, что мне до гаража в город возить мои вот эти самые накопки, вот эти свои находки трудно. Решил купить себе участок. И спустя 2 года на этом самом участке я построил дом полноценный, 100 квадратов и баню. Ну, сейчас достраиваю. Как все получилось, я не знаю. Я обычный работяга, тружусь на терминале. Ну, бывают еще такие колымы, то есть подработки бывают. Вот такая моя краткая история. Мне 29 лет, 3 детей, все в порядке.
1: Ничего себе.
0: Кредитов и ипотек, слава богу, нет.
2: Слушай, ну, очень вот красиво. Это,
1: да? Поздравим человека.
2: Да, далее сообщение из Нижнего Новгорода, к сожалению, без каких-то деталей, АВВ. Покупал квартиру, что называется, с нуля. Сначала свадебные 100 тысяч в далеком 2007-м положил под проценты. Регулярно откладывал и довносил на тот же счет, то есть увеличивал, соответственно, количество денег. Через 4 года решился на ипотеку. Средств на тот момент хватило почти на треть стоимость двушки, в которой сейчас живем. Тогда было очень страшно. А сейчас понимаю, что надо было пользоваться предложением банка, который одобрил аж на 1 000 000 больше нужной суммы, и брать квартиру побольше. Но побоялся, поскольку в случае чего рассчитывать было не на кого. Все время тащил содержание семьи, по сути, в одну каску. А вот теперь жалею, что не рискнул.
1: Ну, еще одно сообщение. Васильич пишет, в 2008-м взял ипотеку, однушку на 15 лет. Но смотрите, то есть в 8-м плюс 15 – это 23-й, по идее. Но уже в 2015-м купили в пригороде 2 участка еще. И в 2018-19 года построили небольшой дом, сруб. Теперь с младшим сыном живем в доме, а старший в квартире, но хочет построить дом.
0: Василий, вот вы азартный.
1: Рисковые наши люди, да, вот несмотря на ипотеки.
0: Справляется,
1: да, человек. Несмотря ни на что и вопреки всему. Спасибо огромное, друзья, отличные сообщения. Может быть, эти сообщения многих стимулировали на то, чтобы, ну, не бояться
0: решиться
1: все-таки, да, решаться, несмотря на. Ну, может быть, дождаться меньшей ставки, вполне возможно. Но еще одно, прямо на пасашок. Алексей написал, что нет своей квартиры, вот жду 4 июня. Верю в авторадио, как в детстве, Деда Мороза. Ну, Алексей,
2: правильно.
1: Значит, во-первых, да, правильно то, что 4 июня, но это будет второй суперфинал, а впереди еще 3 суперфинала. Игры много денег в этом году, так что будут еще даты, когда вы можете попытать свое счастье. И всех остальных наших радиослушателей тоже призываем мечтать вместе со вторым.
0: Участвуйте, 13-й счастливый сезон нашей игры продолжается.
1: Да, ну, а в завершении, буквально через 10 минут, наша фирменная музыкальная пародия, которая, естественно, касается недвижимости.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, сегодня мы выясняли, проводили такой свой социологический опрос, кто как приобрел свою первую квартиру. И понятно, что в основном люди покупают квартиру в ипотеку. Но изначально мы оттолкнулись от новости, что люди, причем их очень мало, они покупают квартиры, получают свое жилье первое, еще учась в университетах. Правда, их, конечно, абсолютное меньшинство, и в основном там они получают недвижимость с помощью родителей или получают наследство. Ну, а дальше
2: это
1: уже...
2: большинство, простите?
1: Нет, меньше, малая часть. Абсолютное меньшинство,
2: дело, да.
1: Да, да, ну, а дальше
2: крохи.
1: У всех, как обычно, в возрасте от 20 до 30, от 30 до 45 лет, то есть люди, когда уже становятся действительно на ноги и понимают, что они хотят от этой жизни, но, конечно же, самим вот так вот в одиночку вытащить из кармана деньги и отдать за квартиру достаточно тяжело, так что банки ждут всех с распростертыми объятиями.
2: Не, ну можно еще родить 3 ребенка, вот, и подешевле будет ипотека.
1: Не, ну все равно это ипотека, все равно банк.
2: Ипотека, ну все-таки не такая, как сейчас.
3: Ну все-таки 3 ребенка, ты понимаешь?
2: 3 ребенка, я понимаю. Зато, видишь, уже и 3 ребенка есть, и ипотека. Ну, надо как-то стимулировать людей, понимаешь, на то, чтобы демографическая ситуация улучшалась.
1: Да и решить жилищный вопрос, чтобы...
2: Хотя бы вот таким образом. Ну и в завершение нашего сегодняшнего недвижимой темы.
3: Надо подвигаться.
2: Да, надо подвигаться, и поэтому сейчас будет очень заводная пародия.
0: Вечером. Куплете.
2: Итак, наша фирменная пародия посвящается...

0: вечернее шоу.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
8: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
9: Они работают на грани закона и беспредела.
8: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
10: Авторадио.

0: is the answer.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 21 час.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пострадавшего при ЧП в школе под Севастополем отправят на лечение в Москву. Подробнее через несколько секунд.
4: Про спонсора.
5: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
4: Про главное.
3: Одного из школьников, пострадавших при обрушении балкона в школе под Севастополем, отправят на лечение в столицу. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева. По его словам, состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Пострадавшим выпускникам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи экзаменов. Кроме того, им окажут помощь при поступлении в вузы. Напомню, балкон обрушился 20 мая в школе поселка Кача. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
4: Про мошенников.
3: Аферисты все чаще используют искусственный интеллект, чтобы создавать фальшивые видео с известными людьми и чиновниками. Как пишет РИА Новости, в таких роликах россиянам рассказывают о несуществующих выплатах, лотереях и акциях. После этого жертв переводят на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там у людей выманивают персональные данные и банковские реквизиты.
4: Про исследование.
3: Вечерний просмотр коротких видео может ухудшать сон и снижать продуктивность. Быстрые ролики постоянно переключают внимание и удерживают мозг в активном состоянии. Из-за этого человеку сложнее расслабиться и перейти к нормальному отдыху. Подробнее о том, как просмотр рилсов перед сном влияет на организм, авторадио рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
6: Просмотр коротких роликов перед сном однозначно возбуждает нервную систему и ухудшает сон. А более того, каждый следующий короткий ролик, он дает небольшой выброс допамина, такой поисковый режим, и мозг радуется, что он нашел что-то новое и интересное, и хочется посмотреть следующий ролик. Соответственно, это приводит к тому, что человек засыпает очень поздно, а более того, если у него накапливается дефицит сна в течение недели, а он потом рано встает, то потом он отсыпается в выходные дни, и возникает еще так называемый социальный джетлаг, когда человек на 4-5 часов встает позже в выходные дни, потом не может заснуть с воскресенья на понедельник, и первая половина недели вся разбита.
3: Эксперт также отметил, что для хорошего сна прежде всего необходимо соблюдать режим и избегать стресса.
6: Когда человеку говорят «выполняй какие-нибудь техники», а мозг перевозбужден, то техники начинают работать даже против засыпания, потому что человек думает «так, я применяю технику, я же должен сейчас заснуть». Это само по себе начинает перевозбуждать мозг. Так вот, если ты хочешь хорошо заснуть, первое – соблюдай режим. Второе – не употребляй кофеин после обеда. Третье – раз в час-полтора часа делай перерыв в работе, чтобы мозг просто выходил из состояния напряжения. Не смотри новости каждые там полчаса-час, максимум 15 минут в первой половине дня. Регулярно занимайся спортом, это лучшее антистрессовое средство. И за час до сна убери все гаджеты, чтобы мозг постепенно успокоился и заснул.
3: По данным исследования, пользователи ежедневно проводят за короткими видео от 30 минут до полутора часов. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
7: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
8: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МК Мосшоу». УГН 111-174-640-5754. Город Москва.
1: Авторадио. Номер 1.

Ой, а как будет хорошо, когда мы все с вами будем рядом 4 июля на стадионе ВТБ-арена, можно только представить. А что там будет, спросите вы? Да всего лишь главная вечеринка этого года, большая дискотека Авторадио. В этот день на одной сцене соберутся главные звезды нашей страны, чтобы исполнить для вас свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Дискотека Авария, Ева Польна, Группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие. Хотите стать частью главного музыкального события этого года, тогда приобретать билеты и занимайте лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а прямо сейчас за микрофоном Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться плейлистом от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной

0: исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Второй суперфинал! 4 июня на Авторадио.
1: 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Авторадио и Муз-ТВ.

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Авторадио.

Спешу, друзья, поделиться с вами безалкогольным способом поднятия своего настроения. А что, так можно было, спросите вы? Да, дорогие, поэтому слушайте внимательно. Вам всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие – большая дискотека «Авторадио», где главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, все, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета, и все, кто собирается это сделать, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече, так сказать, потренироваться. По выходным ровно в 18.00 включаем авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру. С вами Марат Волошин. Танцуйте и получайте удовольствие вместе с нами. Вместе с авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Два человека погибли в Сызрани после атаки украинских беспилотников. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Раненым оказывают всю необходимую помощь. Позднее глава региона уточнил, что в городе пострадал жилой сектор. В связи с гибелью людей мэрия Сызрани до конца недели отменила массовые мероприятия. По данным Министерства обороны, в ночь на четверг силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа над 9 регионами, включая Самарскую область, а также над акваторией Каспийского моря.
3: Про заявление.
2: В Кремле не видят рисков сокращения поставок топлива внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о ситуации после атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. По словам Пескова, в отдельных районах производство топлива может снижаться. Но это связано в том числе с сезонными профилактическими работами. Он также добавил, что топливный баланс рассчитан, а Минэнерго держит вопрос на постоянном контроле.
3: Про банки.
2: Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры в ЦБ объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны касаться физических лиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении.
3: Про интернет.
2: В России могут отложить введение доплаты за большой объем международного трафика в мобильных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. По данным издания, такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN-сервисов. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, потом срок сдвинули на 1 июня. Теперь, по словам источников РБК, запуск могут перенести на осень. Один из собеседников издания отметил, что окончательное решение примут после выборов в Госдуму, которые назначены на 18-20 сентября. При этом ранее глава Минцифры Максуд Шадаев подчеркивал, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN.
3: Про инициативы.
2: В России предложили ввести федеральную выплату к юбилеям совместной жизни. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает РИА Новости. Сумма будет зависеть от количества прожитых вместе лет. За 5 лет брака предлагают выплачивать 5000 рублей, за 15 – 15 тысяч и так до 20 лет. Далее суммы растут. 30 тысяч за четверть века вместе, 40 тысяч за 30 лет, 100 тысяч за 50 и 250 тысяч рублей, если пара состоит в законном браке 70 лет. Для пар, проживших вместе полвека и больше, выплату хотят назначать автоматически, по данным ЗАГСа. Остальным нужно будет подать заявление через соцзащиту или портал госуслуги. По словам депутатов, долгие браки — это опора для общества и пример для молодежи. Инициативу уже направили на рассмотрение. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Слушайте, я скажу так, счастье бывает разное. Бывает такое, что молчать о нем, ну, просто никак невозможно. Это, кстати, касается и нашей фирменной игры «Много денег». Ну, как мы можем о ней молчать, когда мы разыгрываем в ней целых 5 миллионов рублей, а также 5 любых ваших желаний? И да, вы не ослышались, абсолютно любых. Хотите моторную лодку? Пожалуйста. Или автомобиль? Да легко. Или вы мечтаете о квартире? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас, поэтому торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин, я желаю вам удачи!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
3: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ. ТВ 2026.
4: Движение.
3: Смотри на Муз-ТВ.
4: Слушай на Авторадио.
3: 16+.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

0: лучше.
1: Друзья, как вам идея вживую послушать выступление группы Ума Турман? Если я привлек ваше внимание, тогда слушайте. 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет долгожданная вечеринка «Большая дискотека Авторадио». Со своими хитами для вас выступят главные звезды Авторадио, и среди них Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбери, Стас Михайлов, ваша любимая группа Ума Турман, «Елка», Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. «Елки», «Елку-пера-елки», я уже говорил. Хотите запомнить, друзья, лет надолго, тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем плавать по волнам Авторадио вместе с Зиверт.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Немного солнечной самбы добавил в эфир Леонид Агутин. Кстати, если взглянуть на календарь, приятная мысль приходит в голову. Ровно 10 дней остаются до лета. Да, скоро начнется самое любимое время года. Желаю вам, чтобы оно прошло именно так, как хотите вы, друзья. В компании Авторадио, конечно же.

0: save you. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве и порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: никогда не влюблю.
1: Женщины не беда, благодаря прекрасной половине человечества появились многие вещи, к примеру, наручные часы. Да, оказалось, что первые такие часики были изобретены именно для девушек. Ну, видимо, чтобы не опаздывали. Мы же с вами никуда не спешим, продолжаем наслаждаться любимой музыкой на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Очень важно, конечно, чтобы гармония затрагивала все стороны жизни, и личную, и профессиональную, если позволите, финансовую тоже. И вот как раз последним мы с радостью вам поможем. Друзья, в эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег». И в этом году мы подготовили для вас по-настоящему волшебный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите отправиться первым классом на море? Пожалуйста. А может, вам нужен автомобиль? Легко. Или вы мечтаете о квартире в Москве? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью? Тогда торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

счастливых зрителей. Поют Анна Асти, Дискотека Авария, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Вот всегда слушаю этот трек и думаю, наш мир действительно такой огромный, а мы этого как будто не видим. И порой годами сидим в своем городе, если и выезжаем куда-то, то только за город. И кто-то скажет, нет денег. А я скажу, это оправдание. Деньги для путешествий, безусловно, нужны, но мне в эти моменты вспоминаются люди, которые берут велосипед и просто едут смотреть мир. Поэтому скажу словами одного блогера, который мне очень нравится. Путешествуйте, друзья. Это того стоит. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Всем привет! We'll be right back.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this.

0: your hero.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 2:00 ночи в Москве.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну а мы также, как все, как и вы, наши дорогие слушатели, очень ждем 4 июня, ведь в этот день пройдет второй суперфинал нашей фирменной игры «Много денег». Напомню, что это наш 13-й сезон, а значит счастливый, и тому подтверждение наш призовой фонд, который состоит из 5 миллионов рублей, их поразыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите кольцо с бриллиантом? Пожалуйста. А может колье? Легко. Или вам помочь закрыть кредит? Для авторадио нет ничего невозможного. Еще раз напомню, что уже 4 июня мы будем исполнять следующее желание одного из вас. Поэтому торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.